0: знаю, кто ты и откуда.
1: Кто ты?
0: С тобой дни летят будто минуты.
1: Тип.
0: Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг».

0: Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.
1: Реклама. Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
4: Этот красавчик свободен?
2: Но получит его только зрительницы домашнего.
5: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
2: Женский доктор.
6: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
2: С настоящим мужским характером.
7: Я здесь. Рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
8: Город спешит. Сигналы, люди. Ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
9: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж Сиблидер. 215-20-10.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектные декларации наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
11: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри. Что мы знаем о планете Земля? 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
12: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона Чижи? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре микрорайон Чижи, корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Arban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru.
13: Застройщик ООО «Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом? Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Всего 5 пространств, где утро начинается со света, где город видно как на ладони. Евро-трехкомнатные в трех кленах с панорамными окнами. Сейчас минус 400 тысяч только на 5 квартир.
9: Три клена. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж Сиблидер. 215-20-10.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
16: Это новое радио.
17: Новое. Это мы.
18: Всем привет, это Зиверт.
19: Всем салют, это PLC.
20: Это Диджи Смэш.
21: Это Настя Кудри.
22: Это Саня СТ.
23: Это Эльвира Т.
24: Всем привет, с вами Айова.
25: С вами Леша Свит.
26: С вами Лена Темникова.
27: Всем привет, с вами Хамалиновый.
28: С вами Клава Кока.
29: С вами Гаязов Бразер.
17: Новое радио. Присоединяйся погромче. Новое. На новом.
0: Оксана Почепа. Акула. Пока котики.
30: Пока котики, моя пармотики. Я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока котики, пустота в животике. Надо подкрепиться, жука, жука, пиццу.

0: ближе, ближе, так близко.
1: Новое радио.
2: Новое радио.

0: данным Яндекс.Погоды, сегодня в четверг, 2 июля, в Красноярске облачно, днем плюс 30, ночью плюс 17, ветер северный 2,7 метров в секунду.
1: Реклама. Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
1: Дома сданы.
3: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
1: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатная в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: лет с вами.
1: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
4: Этот красавчик свободен?
2: Но получит его только зрительницы домашнего.
5: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
2: Женский доктор.
6: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
2: С настоящим мужским характером.
7: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
8: Тишина, свежий воздух, природа. Лето в санатории озера Карачи – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Во всех магазинах продуктов хороший. Со 2 по 8 июля. Персики инжирные 1 килограмм 199 рублей 99 копеек.
10: ООО «Торговая сеть Командор». Уберем 102-240-247-95-05.
11: Мы знаем идеальное место для обеда. Сатэ из тигровой креветки, атлантический кальмар в глизере, тосканский салат с хрустящими овощами. Ждем вас в Good Food Pub'ах за личное дно в Брюгге и Гамбург. Авиатов 50, Сурикова 12/6.
12: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
13: Новое радио. Новое радио. Новое.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января.

0: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.
1: Жичка.

вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем.

Скачай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в

0: своем магазине приложений. Реклама. Реклама.
1: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. Спа-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
2: ИП Смородникова Дарья Олеговна. УГРНП 3231 9000-002-6596.
3: Мы знаем идеальное место для обеда. Сатей из тигровой креветки, атлантический кальмар в глизере, тосканский салат с хрустящими овощами. Ждем вас в Good Food Pub'ах за личное дно в Брюгге и Гамбург. Авиатов 50, Сурикова 12/6.
4: Лента и ОКей. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Тюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРН П 316-246-800-577-71.

0: тот самый вкус, тот самый квас.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
3: Да что тут думать? Котел!
2: Не входит!
3: Тогда вообще думать нечего. Зота! Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
2: А он точно самый-присамый необходимый?
4: А как ты думаешь, почему так написано?
2: Даже не думай сомневаться. Зота!
5: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
6: Во всех магазинах продуктов хороший. Со 2 по 8 июля. Молоко «Семенишна» 2,5%. 1 литр 79 рублей 99 копеек.
7: ООО «Торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
8: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
1: Новое радио.

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артик Асти. Гаязов с Бразерс. Мари Краймбрери. Лирик. Бьянка. Пицца. Тату Лена Катина. СТ. Юля Гаврилина. Эльма. Игнатий Вентура. Эльвира Т. Немига. Акмаль. А также спешл. Суперсекрет гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж.
1: Супердвиж. Движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.
2: Новое радио.

Катя. Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я.

Все, что тобой сказано, это заповедь. Все, что с тобой связано, это золото. Все, что я чувствую.

0: данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 2 июля, в Красноярске облачно, днем плюс 30, ночью плюс 17. Ветер северный 2,7 метра в секунду.
1: Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
4: Этот красавчик свободен?
2: Но получит его только зрительницы домашнего.
5: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
2: Женский доктор.
6: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
2: С настоящим мужским характером.
7: Я здесь. Рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
8: Всего 5 пространств, где утро начинается со света, где город видно как на ладони. Евро трехкомнатные в трех кленах с панорамными окнами. Сейчас минус 400 тысяч только на 5 квартир.
9: Три клена. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сим-лидер» 215-20-10.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-лидер». Проектные декларации на наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сим-лидер.ру».
11: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
12: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне «Чижи». Подробности 205-15-15.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
12: Дома сданы.
13: Во всех магазинах продуктов хороший со 2 по 8 июля. Молоко «Семенишна» 2,5%, 1 литр 79 рублей 99 копеек.
10: ООО «Торговая сеть Командор», Угаренского 2, 240, 247, 95, 05.

0: Красноярск, Ульяновский, 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
4: ИП Смородникова Дарья Олеговна. УГРНП 3231-9000-02-6569.
5: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Дома сданы.
6: Лента и окей. Одна гиперкоманда. Со 2 по 22 июля. Чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков 289 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
7: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район Калина-Долина от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. Калина Долина. Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
8: Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
10: И обязательно у Зоты на Предмостной.
11: У Зоты?
10: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
9: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
10: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
12: Премьера на домашнем.
13: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
12: О таком враче мечтают многие.
14: Этот красавчик свободен?
12: Но получит его только зрительницы домашнего.
15: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
12: Женский доктор.
16: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
12: С настоящим мужским характером.
17: Я здесь, рядом.
12: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
18: Мы знаем идеальное место для обеда. Сате из тигровой креветки, атлантический кальмар в глизере, тосканский салат с хрустящими овощами. Ждем вас в Good Food Pub'ах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Авиатов 50, Сурикова 12/6.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Стакан в груди.
1: Калинин и Райтраун.
2: Тема дня. Важна ли долчинья, когда человечек правильно разновыркт и пишет без ващиба? На эту тему сегодня разговариваем.
3: Ой, пишет, крайний рабочий день, а не последний. Ну да, да, да.
2: Да, крайний, а то один мальчик сказал последний, да.
3: Так это, да, и на него автобус упал.
2: В ту же секунду.
3: Конечно, поэтому... Да я искал зарядку на Alcatel, у тебя нет с собой, мне надо телефон зарядить.
2: У меня только на Nokia тонко. Скиньте, пожалуйста, в чат зарядку на Alcatel.
3: На Fly или на Alcatel хотя бы, там они вроде подходят.
2: Мне скинули вчера Ваське.
3: Я еще вот демотиваторы использовал.
2: Видосы короткие в интернете, сейчас модно, очень куб называется.
3: Вайны?
2: Вайны, сейчас набирает популярность стремительно,
3: ага.
2: Да.
3: Я пока в перископе сижу.
2: А, да, ты в перископе?
1: Да. 7 утра по будням.

0: данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 2 июля, в Красноярске облачно, днем плюс 30, ночью плюс 17. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
1: Реклама. Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
1: Дома сданы. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
3: Город спешит, сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
4: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж Сиблидер. 215-20-10.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте сиблидер.ру.
5: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
6: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.
7: Во всех магазинах продуктов хороший. Со 2 по 8 июля. Молоко «Семенишна» 2,5%. 1 литр 79 рублей 99 копеек.
2: ООО «Торговая сеть Командор». Угренского 2240-247-95-05.

0: 20:45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Вкусные у тебя яблоки, но червивые.
2: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
1: Ну ты сравнил.
2: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
1: И ты выбирай зоту.
3: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
4: Суперхиты, хиты, суперновинки. Новое.
5: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33. Новое.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом. Реклама. Город спешит, сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
3: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж Сиблидер. 215-20-10.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
5: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри. Что мы знаем о планете Земля? 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатная в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатная в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АОС Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Всего 5 пространств, где утро начинается со света. Где город видно как на ладони. Евро-трехкомнатные в трех кленах с панорамными окнами. Сейчас минус 400 тысяч только на 5 квартир.
3: Три клена. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж Сиблидер. 215-20-10.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
7: Премьера на домашнем.
8: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
7: О таком враче мечтают многие.
9: Этот красавчик свободен?
7: Но получит его только зрительницы домашнего.
10: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
7: Женский доктор.
11: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
7: С настоящим мужским характером.
12: Я здесь, рядом.
7: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
2: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ОСЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Новое. Это мы.
14: Всем привет, это Зиверт.
15: Всем салют, это PLC.
16: Это DJ Smash.
17: Это Настя Кудри.
18: Это Саня СТ.
19: Это Эльвира Т.
20: Всем привет, с вами Айова.
21: С вами Леша Свит.
22: С вами Лена Темникова.
23: Всем привет, с вами Хам Алиеновой.
24: С вами Клава Кок.
25: С вами Гаязов Бразер.
13: Новое радио. Присоединяйся погромче. newradio.ru

0: хочет play. Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему.

0: новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
2: Супер новинки.
0: Новое радио.
3: Дороги запутаны в кольца, но у нас по ним был один маршрут. Мне хотелось

0: данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 2 июля, в Красноярске облачно, днем плюс 30, ночью плюс 17, ветер северный 2,7 метра в секунду.
1: Реклама. Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
2: Мы знаем идеальное место для обеда. Сатэ из тигровой креветки, атлантический кальмар в глизере, тосканский салат с хрустящими овощами. Ждем вас в Good Food Pub'ах за личное дно в Брюгге и Гамбург. Авиатов 50, Сурикова 12/6.
1: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от «Арбан». Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Дома сданы.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Демина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
4: Этот красавчик свободен?
2: Но получит его только зрительницы домашнего.
5: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
2: Женский доктор.
6: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
2: С настоящим мужским характером.
7: Я здесь. Рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
8: Во всех магазинах продуктов хороший. Со 2 по 8 июля. Персики инжирные 1 килограмм 199 рублей 99 копеек.
1: О, торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
9: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во клюет.
10: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне, купи зоту.
9: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
10: Да я и так думаю про зоту.
9: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
11: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
12: Всего 5 пространств, где утро начинается со света. Где город видно как на ладони. Евро-трехкомнатные в трех кленах с панорамными окнами. Сейчас минус 400 тысяч только на 5 квартир.
13: Три клена. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
14: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация на .дом.рф. Подробнее на сайте «Сиблидер.ру».

0: А вот это вот мы называем «Магия радио». Алена Свиридова внезапно в эфире. Нам с тобой. Ну, просто прям благодать, да? Обволакивающий тембр, прекрасная женщина, замечательная музыка. И радиостанция также прекрасная и замечательная. Все, ни в коем случае не прощаемся. Хочу тебе напомнить, что у нас послезавтра будет плановая сходка. Мощная, спортивная и турбодинамичная. Ждем.
1: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артика Асти. Гаязов с Бразерс. Мари Краймбрери. Лирик. Бьянка. Пицца. Тату Лена Катина. СТ. Юля Гаврилина. Эльма. Игнатий Вентура. Эльвира Т. Немига. Акмаль. А также спешл. Суперсекрет гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж.
2: Супердвиж.
1: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
4: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
7: Ну?
6: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

0: 20% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа подробно на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Анимационная комедия от создателей «Не одна дома».
4: Это же Пиосик!
3: Милана Хаметова, Давид Манукян, Мари Краймбрери, Амелия, Эльдар Джарахов, Вики Шоу, Александр Ясюкевич. Папа, купи песика. В кино со 2 июля 6+.
5: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Без комиссии.
7: Что-что?
6: Эквайринг без комиссии.
7: Что?
6: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
7: Что?
6: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
2: Акция для ИП-ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.

0: Пойдем в кино, не мигай на войну, на новом радио. Я, кстати, знаю людей, которые уже трижды сходили в кинотеатр на байопик про Майкла Джексона. Трижды, и причем каждый раз за деньги, на минуточку. Вот, а я что-то никак не раскочегарюсь. Думаю, что и дома этот фильм нормально посмотрится через, наверное, годик, через другой. Вот, сперва он должен в списке избранного полежать, настояться, ну а потом звезды сойдутся уникальным образом, и вуаля. Вот, не откладывай на завтра то, что можно сделать послезавтра. Девиз «Ленного лета». Это новое радио, наш девиз — суперхиты и суперновинки.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра в пятницу 3 июля облачно, днем плюс 30, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Красноярске 5. Новое радио.
1: Итак, предыдущие треки и динамики накидывали для качественного переваривания, а следующая песня, она уже, знаешь, скорее про сиесту, про чил, про, может быть, даже некую эротичность. Можем тебе позволить. 20 минут только музыки принимай.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дудь».
1: «Не дудь». «Не дудь». Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях прекрасная певица Нюша.
2: Привет.
0: В какой-то период ты подпропала.
2: У меня подходил уже к концу контракт, который был между нами с папой, и я поняла, что нужно что-то менять, так как было раньше, уже не работает. Так как мы были семья, оказалось все очень непросто. После того, как я родила дочку, мой мир как бы разобрался и собрался заново.
1: «Не дудь». Все, о чем так просто не расскажешь. Слушай на всех аудиоплощадках. Смотри ВКонтакте и на Ютубе. Ведущий Никита Никитин. «Не дудь». Реклама. Реклама.
3: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
4: ИП Смородникова Дарья Олеговна. УГРНП 3231-900-02-6596.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику ЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: «Лента» и «Окей» – одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
1: Город спешит. Сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше Триклёна – это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
6: Триклёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
7: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется Аутобанк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? «Арбан» сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
8: Дома сданы.
9: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
10: Да что тут думать? Котел!
9: Не входит!
10: Тогда вообще думать нечего. Зота! Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
9: А он точно самый необходимый?
11: А как ты думаешь, почему так написано?
9: Даже не думай сомневаться. Зота!
12: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
13: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
1: Новое. Это мы.
14: Всем привет, это Зивер.
15: Всем салют, это PLC.
16: Это Диджи Смэш.
17: Это Настя Кудри.
18: Это Саня СТ.
19: Это Эльвира Т.
20: Всем привет, с вами Айова.
21: С вами Леша Свит.
22: С вами Лена Темникова.
23: Всем привет, с вами Хамалиновый.
24: С вами Клава Кока.
25: С вами Гаязов Бразер.
1: Новое радио. Присоединяйся погромче.
26: Юрадио.ру.
1: Новое радио.

тебе не лучший друг, мы разные.

0: Калинин и Райтраун.
1: Вот тебе идея для максимально провального утреннего радиошоу. Mm-hmm. Название «Пробуждение с Константином и его мамой». Почему с Константином? Каждое утро ведущий Константин, 38 лет, без энтузиазма. Все как будто про нас. Ведет шоу из подвала своего дома. Вместо музыки звуки природы, записанные на диктофон в 2007 году. Интерактивы.
2: Ага, давай.
1: Слушатели могут звонить, но телефон не работает.
2: Это же прямо наше такое-то.
3: Опять совпало.
1: Придумай джингл. Звук включающегося кассетника, немного скрипа, фоновый гул. Медленно, фальшиво поет Константин. Проснись, если можешь, кофе остыл уже. Константин и мама тебе не дадут уснуть. Это пробуждение с Константином и его мамой. Она даже расписала, что там мама.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу.
1: А еще в конце медленный бой на расстроенной гитаре. Типа
4: на новом радио.
0: Новое на новом. Серябкина и Дима Урих. 8-901.

любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Good feeling – это то, что нам нужно, а good smells – это то, что нужно следующим ребятушкам. Представляешь, в турнир по карточной игре Yu-Gi-Oh! В США отменили из-за слишком сильной вони от игроков. То есть сотни жирных, таких вот прям неухоженных скуфердяев пришли перекинуться в картишки и попутно еще и все туалеты уделали там, значит, понимаешь ли. Организаторам такое дело не понравилось, и они разогнали всех к чертовой бабушке. Вот такая вот история. Так, ну это ни в коем случае не является прелюдией к тому прекрасному и замечательному событию, о котором я хочу рассказать. Друзья, друзья, шикарный повод есть у нас собраться уже послезавтра, 4 июля. Лужники, день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый новое радио Open Air. Прям уже танцевать захотелось. На сцене для тебя Зиверт, Тима Белорусских, Ёлка, Лёша Свик, Мона, Добро, Бай Индия, Валя Карнавал, Холли Флейм, Локдог, Шура, Сивак, Садковская, Дима Урих, Чепик, КамАЗ. Еще огромное количество других артистов. Ну и, конечно же, будет супер спешл секрет гест. Еще раз напомню, 4 июля, Лужники, приходи, давай устроим супердвиж. Начало в 13 часов, вход свободный, трансляция эксклюзивно в ВК. Видео подробности на newradio.ru, категория 0.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра в пятницу 3 июля облачно, днем плюс 30, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
2: Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона Чижи? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон Чижи, корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
6: Этот красавчик свободен?
4: Но получит его только зрительницы домашнего.
7: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
4: Женский доктор.
8: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
4: С настоящим мужским характером.
9: Я здесь. Рядом.
4: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
2: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории Арбан. С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
11: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район Портовый. Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
12: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
9: Во всех магазинах продуктов хороший. Со 2 по 8 июля. Персики инжирные 1 килограмм 199 рублей 99 копеек.
12: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
13: Это новое радио.
14: Новое радио.

0: Красноярске 6. Новое радио.
1: Не знаю, не знаю, удается ли тебе реализовать глагол, который так часто употреблялся в предыдущем треке, но однозначно удастся реализовать посыл, который будет озвучен в песне грядущей. Такое вот витиеватое наблюдение. Данил Михайлов здесь, мое почтение.

0: Это Мари Краймбрери. Кто бы не узнал, можно слушать через FM-диапазон, можно через умную колонку, можно через стриминговый сервис, можно через телефон, конечно же, можно. Друзья, открывайте и скачивайте новое официальное приложение нового радио «Радио Хаб». Это стабильный поток, это всегда бесплатно и без регистрации, работает даже в фоновом режиме. Вот, можно смотреть трансляции студии, выбирать что-то из библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки всегда будут поблизости. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений, категория 12+.
1: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит.

0: выходное.
1: Обожаю все выходные.
2: Реклама. Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории Арбан. С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
3: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. Со 2 по 22 июля. Чай «Гринфилд» в ассортименте 100 пакетиков 289 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОКЕЙ. Гипервыгода в каждой покупке.
5: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Выглядит бодро, здорово пьется. Время идет, а квас остается.
7: Квас «Благодей».
8: 20 лет с вами.
9: Тишина, свежий воздух, природа. Лето в санатории «Озеро Карачи» – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
2: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
3: И обязательно у Зоты на Предмостной.
2: У Зоты?
3: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
2: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
3: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
4: Тишина. Свежий воздух, природа. Лето в санатории «Озеро Карачи» – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
7: Новое радио. Радио.

Я, кажется, в край достал свою подругу. Последние сутки она не снимает.

0: Отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига. Только на новом радио. Реклама.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Вам знаком термин «сумеречный террор»?
5: Леденящая тревога и пугающие страны в престижном особняке превращают жизнь одной семьи в кромешный ад. Оно приходит снизу, уже в кино. 18+.
6: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Где суперхиты?
7: У нас в чарте.
8: Стильно.
2: Где суперновинки?
7: У нас в чарте.
8: Занятно.
7: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
8: И немного тревожно.
7: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
8: Чудненько.
7: Кирилл Калинин в кадре. И тоже в чарте.
8: Ничего не понятно, но очень интересно.
7: Так кто сегодня в чарте?
8: Терминатор.
7: Узнаешь в пятницу в 17.00.
8: Попробуйте, вдруг прокатит.
7: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
8: Поехали.
2: 16.
9: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
10: Ну?
9: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
11: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
13: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов. Мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер «Яндекс.Афиша». Категория 6+.

0: Ну, роскошный кавер, роскошный. До баса Рэй Хортон освежили легендарный трек группы Полис, и в частности Стинга. Год 1979. Стинг тогда смотрел в грустные глаза своей собаки, который хотел погулять, и в голове у него возник образ моряка, который потерпел кораблекрушение и далее страдает на острове от одиночества. SOS. Я почему-то, когда впервые эту песню услышал давным-давно, мне казалось, там поется «Message in the bedroom». Ну, даже не знаю. В принципе, наверное, и в ванной тоже красиво оставляет сообщение на запотевшем стекле после душа, чтобы потом мамка поругала. Новое радио, суперхиты, суперновинки.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17. Завтра в пятницу 3 июля облачно, днем плюс 30. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
2: Реклама. Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО СЖ «Арбан». Дома сданы.
3: Мы знаем идеальное место для обеда. Сатэ из тигровой креветки, атлантический кальмар в глизере, тосканский салат с хрустящими овощами. Ждем вас в Good Food Pub'ах за лично дно в Брюгге и Гамбург. Авиатов 50, Сурикова 12/6.
4: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан-2022».
4: Дома сданы.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Тимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: Город спешит, сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
4: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж Сиблидер. 215-20-10.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
6: Во всех магазинах продуктов хороший. Со 2 по 8 июля. Молоко «Семёнишна» 2,5%. 1 литр – 79 рублей 99 копеек.
7: ООО «Торговая сеть Командор». Угаренского 2-240-247-95-05.
8: Премьера на домашнем.
9: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
8: О таком враче мечтают многие.
10: Этот красавчик свободен?
8: Но получит его только зрительницы домашнего.
11: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
8: Женский доктор.
12: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
8: С настоящим мужским характером.
13: Я здесь. Рядом.
8: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
14: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613% не является публичной офертой. Кредит предоставляется Аутобанк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.
16: Новое радио.
17: Новое радио.
18: Новое.

0: Красноярске 7. Новое радио.
1: Парадокс времени. Вот рабочий день, в частности четверг, длится долго, а лето летит быстро. 2 июля. Нашему с тобой вниманию. Давай без суеты продолжать этот прекрасный день.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях певица Лена Катина.
3: Да, всем привет.
0: Группа «Тату» оказывается самая прослушиваемая.
3: Мне поют, нас не догонят. Дети.
0: Да, серьезно?
3: Абсолютно.
0: Что сейчас происходит в твоей жизни, в творческой, непонятно, неизвестно.
3: Мне почти 40 лет, я стала мамой, и это накладывает определенный отпечаток на тот же график.
0: Почему ты за все это время ни разу не предложила, допустим, Юле записать, ну, просто трек?
3: О, Юле Волковой, в смысле?
0: Да.
3: Лена и Юля – это тату.
0: Ради чего ты сейчас живешь?
3: Блин. Так, стоп. Сейчас скажу.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть. Реклама.
4: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. Спа-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
5: ИП Смородникова Дарья Олеговна. УГРНП 3231-9000-002-6569-6.
6: Лента и ОКЕЙ – одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.

0: вами.
1: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
2: Дома сданы.
4: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во клюет.
5: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне: купи зоту, купи зоту.
4: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
5: Да я и так думаю про зоту.
4: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
6: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
7: Knauf Rotband. Это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
1: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Тишина, свежий воздух, природа. Лето в санатории озера Карачи – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
10: Новое радио.
11: Новое радио.
12: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Траун Скотт на новом радио. Данил Михайлов тоже здесь. Нахожусь исключительно для того, чтобы напомнить о традиционном и уже любимом мероприятии, которое ожидает нас с тобой уже послезавтра. Итак, друзья, 4 июля, Лужники, в день московского спорта состоится мощный, грандиозный, суперхитовый новое радио Open Air. На сцене Arctic Asti, Geysers Brothers, Мари Краймбрери, Лирик, Бьянка, Пицца, Тату, Лена Катина, СТ, Юля Гаврилина, Эльман, Игнатий Вентуров, «Мое тело убийца». Да, Эльвира Т, Немига, Марсель, Акмаль, Линочка Илья, а также Special Super Secret Guest. Еще раз напоминаю, 4 июля, то есть уже послезавтра в Лужниках будет устроен супер движ. Старт в 13:00, вход свободный. Трансляция эксклюзивно в ВК-видео. Подробности на newradio.ru/0+.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
2: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений.

0: с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Анимационная комедия от создателей «Не одна дома».
3: Если у меня будет собака, это будет лучший день в моей жизни.
4: Та-дам!
2: Милана Хаметова, Давид Манукян. Папа, купи песика. В кино со 2 июля. 6+.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
6: В прятки интереснее втроем.
7: А для футбола нужно хотя бы четверо.
8: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
9: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
10: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
11: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на авито.ру. 12+.
12: Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин. В новой авантюрной комедии «Касса невест». Героев ждут путешествия во времени, приключения и поиск любви. В кино со 2 июля. 16+.
13: Без комиссии.
14: Что-что?
13: Эквайринг без комиссии.
14: Что?
13: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
14: Что?
13: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
15: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: Никогда не говори никогда. И, друзья, было очень приятно наблюдать когда-то, хотел сказать давно, но не то чтобы давно, один потрясающий фит. А именно моя Мишель и Ева Польна на сцене вместе исполняли только что услышанную нами композицию. Но это было волшебно, конечно, супер. Молодцы девушки, прекрасные и замечательные. А вот фит из ведущих нового радио в составе Макс Астахов и Right Round, это вот, казалось бы, что-то вот прям такое совсем уж эфемерное. Однако же высшую лигу они проведут вместе уже через 10 минут здесь в эфире.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра в пятницу 3 июля облачно, днем плюс 30, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
2: Реклама. Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
4: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для «Арбан» это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: Всего 5 пространств, где утро начинается со света. Где город видно как на ладони. Евро-трехкомнатные в трех кленах с панорамными окнами. Сейчас минус 400 тысяч только на 5 квартир.
7: Три клена. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сим-лидер» 215-20-10.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сим-лидер.ру».
9: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
10: Во всех магазинах продуктов хороший. Со 2 по 8 июля. Молоко «Семенишна» 2,5%. 1 литр 79 рублей 99 копеек.
11: ООО «Дартовая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
3: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.

0: Всем привет, всем здравствуйте, это Высшая Лига, Макс Астахов на связи, Роман Саныч отправился в отпуск, поэтому я походил по темным коридорам нового радио и встретил его, Рейтралу.
1: Да, я копался в мусорке как раз в этот момент, искал еще мне пожрать, и Макс говорит, не хочешь пойти записать? Я в этот момент только есть хотел, но я предполагаю, какие-то барыши в виде новогодней премии увеличенной зачтутся за это.
0: Ну, тульский пряник вот после записи
1: пойдет.
0: Дадим. Поехали по классике, 20 место, тут у нас Ася без изменений, не поднялась и не упала, стабильность, трек называется «Сильно так».
1: А самое главное стабильность, я тебе скажу, вообще в жизни. Вот эти поднятия, это опускание, это все для тех, кому заняться нечем. Самое главное, чтобы всегда свои 50 тысяч в месяц иметь.
0: Факты.
1: Чтобы жена дома всегда была и в порядке, все, чтобы было близкие, здоровы, поэтому Ася, она прямо четко, стабильно держит планочку, как всегда, круто.
0: И какая разница, что там по новостям,
1: конечно,
0: если у нас такой спикер.
1: Да.
0: Слушаем «Сильно так».
2: 20 место.

0: ближе, ближе, так близко.
1: И следующая позиция — это 19 место. Легендарная группа «Винтаж» с треком «Малахит».
2: О, вот это классная песня «Маламалахит», да, вы ясны. Она у нас одной из главных в утреннем шоу считается.
1: Да?
2: Потому что мы считаем, что «Винтаж» «Малахит», ну, сильно опережает свое время.
1: Во, кстати, у меня есть новость на эту тему. Пока многие в социальных сетях хайпят на контенте, который связан с фильмом «Майкл Джексон», группа «Винтаж» во главе с Анной Плетневой делали это еще в далеком 2010 году. Вот что она пишет в своих социальных сетях. «Микки», сингл группы «Винтаж», выход которого состоялся 10 мая 2010 года, вошел в третий студийный альбом группы «Анечка». «Микки» — это посвящение Майклу Джексону, артисту, который подарил миру мечту. И это трек о том, как за образом вечного кумира и символа счастья скрывается одиночество, потерянная мечта и цена мировой славы. Ты смотрел Майкл Джексон?
2: Насколько он хорошего всего детям подарил. Шамон.
1: Ты фильм смотрел?
2: Нет.
1: Ну, будет время,
2: посмотреть. Я сейчас сериал извне смотрел. Какой Майкл, ты мне куда? Я там пытаюсь понять, когда Бойт уже вылезет из этого города.
1: А мы слушаем «Малахит».
3: 19 место.

0: Татьяна Куртукова с песней «Алешенька». Вот сейчас россияне возмутились, что их не пустили на алые паруса. Там пробки, там просто перегородили все дороги. А вот она, Куртукова, была. Она там выступала.
1: Ну, так я тебе больше скажу. Огромное упущение хит-параду нового радио, что Татьяна Куртукова теряет здесь какие-то позиции, потому что Татьяна Куртукова, она как Дима Билан, она всегда номер один.
0: А ты был на алых парусах? Ты же из Питера.
1: Конечно. Я тебе больше скажу. Я когда выпускником был, даже мне было трудно туда попасть. Потому что там такая сразу... Ну, это один из главных праздников города в году, мне кажется.
0: Это факты.
1: Поэтому там огромное количество людей. И сейчас меня радует, что это более-менее культурно стало, потому что во времена моего выпускного, после «Алых парусов», там, конечно, дворцовая вся в бутылках была и так
0: далее. Мне кажется, ничего не изменилось, когда я учился в Питере, такая же история была.
1: Ну вот, тогда стабильность, опять стабильность, это самое главное. А мы слушаем Татьяну Куртукову.
2: 18 место.

0: 17 место и группы «Градусы» на ресницах. Плюс 2 позиции у них на этой неделе. Какой ты сериал смотришь, напомни?
1: «Извне».
0: Они, кстати, «Градусы» написали же саундтрек. «Научиться бы не париться по пустякам» — это «Универ».
1: К сериалу «Извне» там такое было, да.
0: Практически. Короче, я недавно видел интервью. Солист группы Роман Пашков рассказал, как вообще случился этот рычок. Предложили им написать.
1: И Пашка Романов.
0: И он тоже. Предложили написать ему к «Универу», а у них уже была какая-то болванка. Они просто такие, а почему бы, собственно, и нет? И он рассказал, что это самый легкий трек, который был создан в группе за историю ее существования.
1: По «Универам» я тоже шарю, кстати.
0: Ну, у каждого, получается, своя высота.
1: Конечно. А как мы знаем, самое главное — это стабильность все-таки.
0: И едем дальше, на ресницах от «Градусов».
2: 17-е.

0: Диджей Смэш, 16 место, его трек «Бэмби» и социальные сети диджея Смэша превратились в какой-то большой информационный поток музыкальной индустрии. Он просто не рассказывает про себя, а рассказывает про индустрию. Короче, что рассказывает диджей Смэш? Похоже, вопрос, используют ли мою музыку для обучения ИИ, становится все менее абстрактным, говорит артист. По данным расследования, среди разработчиков искусственного интеллекта циркулируют базы данных, в которых собрано больше 21 миллиона защищенных авторским правом треков. От мировых хитов до независимых релизов. Короче, они берут различное музло, популярное, непопулярное, и обучают искусственный интеллект. И стали претензии прилетать о плагиат, о все дела, почему вы берете наши треки. В ответ на это вот эта платформа запустила инструмент, где можно проверить. Типа, создали антиплагиат на искусственный интеллект, использует ли он определенное музло.
1: Я еще не понял, что ты последнюю минуту говорил вообще. От меня что требуется?
0: Про стабильность что-нибудь сказать?
1: Стабильность — это самое главное. Диджей Смэш, Бэмби прямо сейчас на новом радио.
2: 16

Включай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай.

0: твоем магазине приложений. Радиохаб. Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
3: Этот красавчик свободен?
1: Но получит его только зрительницы домашнего.
4: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
1: Женский доктор.
5: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
1: С настоящим мужским характером.
6: Я здесь. Рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
0: Готовая двухкомнатная в лофт-районе Портовый, 69 квадратов, с классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
7: Во всех магазинах продуктов хороший. Со 2 по 8 июля. Персики инжирные 1 килограмм 199 рублей 99 копеек.
8: ООО «Торговая сеть Командор». Угарем 102-240-247-95-05.
0: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
8: Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Это высшая лига. Здесь Макс Астахов. И впервые за существование меня на новом радио ко мне присоединился Райтран.
1: У меня новый никнейм. Диджей Любовь я теперь.
0: С этой секунды?
1: Да. У меня два альтер-эго. Я диджей Любовь. Это когда я играю просто песни диджейские. А если я играю хаос, я Валера Дестинейшн. Диджей Валера Дестинейшн.
0: Скажи что-нибудь на диджейском.
1: Сига есть, ребята?
0: Вигл. Андрей Мэри Гу у нас на 15 месте. Плюс две строчки на этой неделе. Песня называется «Тайна». Совсем скоро мы ее послушаем, а по новостям у артистов было следующее. Ну, знаешь, как стандартно. Бывает в социальные сети,
1: да.
0: Артисты пишут, задавайте нам вопросы.
1: Тайны Вьетнам нам.
0: И, короче, Мэри Гу позадавали вопросы, ее спросили, что ты предпочитаешь пить и есть больше всего.
1: Ага.
0: Она такая.
1: Ну, пьет воду, ест еду, наверное.
0: Тип того. Но на самом деле оказалось, что у нее вот нет, знаешь, подборки, как у многих людей, любимых ресторанов Москвы. И она вот в этом плане девчонка намного попроще. А я видел, что к тебе приходил Макс Брандт, и ты ему там вываливал какую-то кучу инфы.
1: Я его отправил к хинкальную, которая у меня в соседнем доме. И он поехал туда, обзор записывал на нее.
0: Надеюсь, что там играет трек от Мэри Гу и Андра.
1: Нет.
2: 15-е

0: Пилат ФКРС, 14 место среди счастливых людей. Плюс одна строчка на этой неделе. Артем, ты счастливый человек?
1: Абсолютно. И интересные факты с диджейской движухи Филатова и Кэроса. Я всегда думал, что они просто стоят за пультом и ничего там не происходит.
0: А они...
1: У них же как? Кэрос стоит за вертушками, да. А Филатов всегда за синтезатором.
0: И кто-то они... поет.
1: Да, и они выступали в прошлом году в Лужниках на новое радио Движ. Я подошел, понажимал на его синтезатор, и он реально работал. То есть Филатов там не просто стоит, он все это время вот что-то нажимает, и происходят какие-то звуки. Поэтому меня это очень сильно впечатлило. Я думал, что они так просто для вайба там качаются.
0: А я в каком-то конкурсе поучаствовал у пацанов, а они мне подарок все еще не подарили, поэтому я продолжаю двигать эту телегу. Среди счастливых людей Филатов Кэрос.
1: Да.
2: 14 место.

0: Ой, ну трек, который застрял у многих уже в печенках. 13-е
1: место. Многоточие щемит душа тоска.
0: Почти. Holy Flame Тону.
1: Ага.
0: Вот он недавно рассказал, что его частенько
1: тонет он, видимо.
0: И это тоже путают его с Holiday Boy. Mm-hmm. То есть люди ходят на концерт.
1: Они выглядят абсолютно одинаково, я тебе скажу.
0: Нет.
1: Просто как инь и ян.
0: Возможно, это из-за никнейма. Люди ходят на концерт Holiday Boy, mm-hmm. потом заходят в социальные сети, грузят видосы и отмечают Holy Flame.
1: Holy Flame, Holiday Boy, Holy Shit. Все это, все как бы...
0: Один большой альбом, Cypher, да. Через полгода.
1: Да, да,
0: ждем,
1: да.
0: А пока что трек Тону.
2: 13-е место.

0: 4 июля. Лужники. День московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Тима Белорусских, Ёлка, Лёша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Жура, Сивак, Садковская, Тима Урик, Лина Чигали, Чепик, а также спешл, суперсекрет гест. 4 июля, Лужники, приходи, давай устроим супердвиж.
1: Супердвиж.
0: Начало в 13.00, вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из добавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеется ограничение по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Несколько ночей подряд нас будут страшные крики.
8: Крики?
9: Когда старые дома хранят немало секретов, самое важное – не потерять себя. Мистический хоррор «Оно приходит снизу» уже в кино. 18+.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
11: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
12: Это просто хахашка распирает изнутри.
0: Кирилл Калинин в кадре.
12: Приколист и талант.
0: И в центре главных музыкальных событий.
12: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
0: все, что звучит на новом, теперь на экране.
12: Музыкальные скоростя.
0: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17.00 на Муз-ТВ.
12: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
0: Новое

0: Радио.ру.
1: Здорово, ребята, это Высшая Лига, новое радио, хит-парад. Не удивляйтесь, почему я здесь, потому что всех остальных ведущих уволили, и поэтому сегодня я хит-парад веду один. Был тут до этого Макс Астахов, но его тоже в процессе записи уволили, к сожалению, поэтому остался я. Следующий трек. Какой трек, Макс?
2: Мэри Гу заново. Я вернулся чисто на секунду, чтобы
1: объявить. Да, подсказать. Спасибо, Макс.
2: Пока.
3: 12 место.

0: Так, ну меня пока что восстановили всего лишь на один день.
1: Поняли, чтобы, что я не справляюсь.
0: Чтобы чисто записать этот чарт, и потом я уже отправлюсь в освоясь.
1: А, это не про меня?
0: Это не про себя. У нас следующий артист, его зовут Мот. Вот следишь ли ты за чемпионатом мира по футболу?
1: Конечно, нет.
0: Вот я тоже не слежу, а Мот, между прочим, жестко следит. Ага. И даже написал трек к этому событию, который называется «Инда Клаб».
1: Так у него много свободного времени, конечно, он же там начал как-то Суну познавать, поэтому время на написание песен уменьшилось. Есть время посмотреть футбик.
0: Короче, для тех, кто не особо следит, я почекал просто актуальная инфа по футболу.
1: Инфами и на Мот там поется.
0: Угу. Германия вылетела, потому что их команду по пенальти обыграл Парагвай. Угу. Бразильцы обыграли японцев со счетом 2-1, забив на 95-й минуте. Там еще был матч Нидерланды-Марокко, но я его не смотрел.
1: Нидерланды-Марокко.
0: Это русская версия от Райтрауна. А сейчас Мот и намек на нас.
2: 11 место. Я не зелен.

0: середина, 10 место. Джонни Федук залетает с треком «Лето», плюс 3 строчки. Хорошо двигаются парни.
1: Федук вообще крутой, реально. Федук крестный отец современного русского рэпа, потому что он подтянул Уджибуду, Уджибуда потянул Садылаву, потом они все подтягиваться начали. И в итоге современные фрешмены, которых мы сейчас слушаем, ну, вы вряд ли, да и я вряд ли, но Макс, скорее всего, слушает, это все так или иначе пра-пра-пра-пра-правнуки
0: факты.
1: Федука.
0: Факты.
1: Поэтому, если вы реально молодой фрешмен, копите деньги, уговаривайте Федука где-нибудь на любом интервью упомянуть вас, и у вас по прет карьера, как будто вас кто-то упомянул там в 2010-м, отметил в соцсетях.
0: Артем сказал, что все начали подтягиваться. Я недавно разговаривал со стилистом Гошей Карцевым, и он тоже сказал, учусь подтягиваться с тренером. Но это...
1: А я разговаривал со стилистом Гошей Куценко,
0: и что там?
1: У них прически одинаковые примерно с Гошей Карцевым.
0: Авторитетное мнение, Артем, спасибо. Слушаем «Лето» от Джонни Федука.
2: Десятое место.

0: данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17. Завтра в пятницу 3 июля облачно, днем плюс 30. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
1: Реклама. Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
4: Этот красавчик свободен?
2: Но получит его только зрительницы домашнего.
5: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
2: Женский доктор.
6: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
2: С настоящим мужским характером.
7: Я здесь. Рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
1: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
8: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
1: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru.
9: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: ИП Тюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
3: Новое радио.

0: Это высшая лига. Здесь Макс Астахов, здесь Right Round. Меня не уволили. Его, между прочим, тоже.
1: Один плюс Максим, я бы это назвал сейчас. Вообще.
0: Где-то смотрите, как вайбит, пацан. Один Кирилл.
1: Тебе, наверное, непривычно с таким плохишом вести эфир, потому что ты всегда так или иначе с профессионалами ведешь. У тебя Дмитрий Лапиков, Роман Емельянов. А тут пришел просто вот этот вот я такой и порчу тебе всю малину. Непривычно.
0: А мне нравится.
1: Да? Но главное, чтобы это не понравилось начальству, потому что я не хочу каждый раз это вести.
0: Отвратительно.
1: Отвратительно вообще.
0: Отвратительно. Пишите
1: прямо
0: сейчас.
1: Уберите меня из этой рубрики.
0: Пишите в комментарии прямо сейчас, если все отвратительно. В наши социальные сети, но
1: очень
0: я вам
1: плохо.
0: Расскажу о прекрасном событии. 4 июля большой open air в Лужниках нового радио. Да. 1000 артистов, ну, наверное, я загнул, но конкретно кто твой любимый там будет?
1: У меня там все любимые артисты. Вот ты, кстати говоря, тоже ведущим будешь. Ты когда-нибудь вел мероприятие, когда перед тобой 100 тысяч человек?
0: Один раз, да.
1: Что это за мероприятие?
0: Это был музыкальный фестиваль на прошлой работе.
1: На студии 21?
0: На телеканале я работал, у нас был музыкальный фестиваль.
1: На телеканале РЕН-ТВ?
0: Да.
1: И вы там крутили песни для инопланетян?
0: Конечно, Катя Лели, все.
1: Ну, Катя Лели, Шура, все выступали, да. Будет выступать, между прочим, на движении «Елка», которая у нас сейчас на 9 месте.
0: Это абсолютная правда. Пригоняйте все. Вход свободный. Очень ждем для того, чтобы потом еще и кричать «Лужники, мы вас не слышим».
1: Да, вход свободный, но если вы меня где-нибудь перехватите и пятерку мне в руки сунете, я вообще не расстроюсь.
0: Он не про железную, если что, а про бумажную.
1: Да, пятерочка, 5000. А, кстати, в том году такой прецедент был.
0: Да?
1: Мне кто-то со сцены $100 кинул.
0: Долетели?
1: Ну, я, конечно, я их потом, они у меня дома до сих пор, $100. Ты чего, они там сейчас уже других денег абсолютно стоят.
0: Хорош.
1: Были 90, стали 70.
0: Ёлка, проще. 9 место.

0: Всем привет, всем здравствуйте, это Высшая Лига, здесь Макс Астахов.
1: Ой, блогер, он достал какую-то, чтобы вы понимали, Макс сейчас достал какую-то GoPro, и он снимает это с собой, таскает. Ты знаешь, что у тебя в телефоне тоже камера есть?
0: А мне не нравится так, потому что там память постоянно заканчивается, а тут прям очень хорошо.
1: И если меню и звездочка не нажимать, то деньги будут съедаться.
0: Это правда. Едем дальше. У нас, между прочим, 8 место. Лирик и его кассеты, минус 2 строчки, но у Лирика как будто бы все достаточно хорошо. Короче, это очень тайный персонаж, потому что не особо он любит светиться в социальных сетях.
1: Ты лучше расскажи, ты когда-нибудь папину кассету, которую не нужно было находить, находил?
0: Конечно.
1: Да?
0: Сначала кассету, а потом через пару лет еще и DVD-диск.
1: А, вот так вот у вас было.
0: Ну, конечно.
1: Слушай, как сейчас просто на самом деле, не надо все это хранить у себя там где-нибудь прятать, просто стираешь историю поиска, потому что ее потом можно будет продать на аукционе Сотбис, как произведение искусства того, что ты гуглил. А сейчас не надо это хранить, все вот так как-то осталось в сети.
0: Можно еще проще сделать, потерять память и все. Не помнишь ты, не помнит никто.
1: Это все не помню я. Это трек Филатова и Кэроса, а у нас сейчас Лирик с треком кассеты.
2: 8 место.

0: Лига.
1: Right round.
2: Диджей Любовь вообще-то ты перепутал.
1: Ой, прости, пожалуйста. Диджей Любовь.
2: Диджей Любовь, а.к.а. Валера Destination.
1: Хорошо. Шлем лучи добра нашему боссу и передаем большой привет ему.
2: Да, Роман Саныч.
1: Седьмое место.
2: Чтобы все было. Роман Саныч, вот вы вот такой реально, такой классный.
1: Какой тебя не видно.
2: Классный вот такой, большой палец я показываю, чтобы оно у вас все, как говорится, было. Реально. И чтобы ничего за это не было. Роман Саныч, мы с вами, мы всегда за вас, реально.
1: Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Happy End. Думаю, что добавлять больше ничего не надо. Слушаем.

0: занимают 6-е место. Пацаны на хайпе. By India, Хчо, Мод, Шаде, минус 2 строчки, на 6-м месте они как бы остались.
1: Я не понял, это что за два раза Мод в хит-параде высшая лига?
0: А вот любят, получается, его люди.
1: Да?
0: Вот ты мне как...
1: Меня тоже любят, но у меня там
0: и
1: ни одного трека.
0: И ты тоже на высшей лиге прямо сейчас ведущим.
1: Да.
0: А ты давно не выпускал ничего, просто?
1: Ну, я когда выпускал, меня не было тоже. Какое-то чувствую, какое-то неуважение к
0: Райтрауну. А как будто бы... А по блату?
1: А по сестле.
0: А по брату?
1: Да-да-да.
0: Ты мне как-то рассказывал, что к тебе в шоу приходил Влад Чирилл.
1: И было
0: ты,
1: дело.
0: И ты доказал, что он как экстрасенс слабее.
1: Абсолютно.
0: Либо экстрасенсов не существует.
1: Да.
0: Тебе на эфир приходили Индия, Хчо и Мод. Что
1: да.
0: им доказал? Что они слабее, как ты, как певец? Или
1: по поводу Хчо
0: не
1: нет. Хчо я вообще ни такого не буду говорить. Ты чего по поводу... Хчо у меня вопросов вообще нет абсолютно никаких. Ба Индия.
0: А почему так? А почему так?
1: Ну так просто как-то так... Ну просто такое наитие присутствует. По поводу Ба Индии. Ба Индия классный чел, добрый. Вообще абсолютно не кажется, что он какой-то супер. Хитмейкер на вид. Ты думаешь просто типа, ну, чел обычный. Mm-hmm. А он оказывается гений музыки какой-то. Mm-hmm. Ну и Мод. Мод это вообще недосягаемая величина, я считаю, потому что Мод стелит, чё сели, новый игрок в деле.
0: Oh.
1: Ну, до Мода, конечно, тянуться и тянуться всем нам. Не только артистам, но и ведущим. И в человеческих, и главное, в талантливых качествах. Поэтому...
0: Не знаю, сколько он тебя занес, ты его так расхваливаешь.
1: Ты что, Мод это градообразующее предприятие. Когда Мод приезжает в какой-то город, как Kanye West, там сразу же миллионы долларов приносят в бюджет Петропавловска-Камчатского. Так что Мод серьезный тип.
0: Слушаем, нечего добавить.
2: 6-е место.

0: Плюс 3 строчки на этой неделе. Беарвульф с треком «Феникс» занимает 5-е место. Недавно она выкладывала видосы, где хвасталась своими подарками. Там, кстати, очень разнообразные штучки и записочки, и какие-то глиняные чашки. В общем, народ...
1: То есть кто-то глину помесил перед этим, чтобы ей подарить?
0: Как я понимаю, да.
1: Пришлось,
0: да. Вот смотри, Эвелине нашей дарят письма из тюрьмы. Твой самый необычный подарок от слушателей.
1: От слушателей самый необычный подарок для меня — это, конечно, любовь.
0: Ага.
1: Любовь, потому что...
0: Диджей Любовь,
1: а.к.а. Валера Destination, я путаю, Satisfaction. Конечно, это то, что единственное, что мне нужно. Потому что я уже 1000 раз и в эфире говорил, и везде, ребята, не тащите вот это вот, вы приносите на мероприятие какие-то подарки, какие-то там конфеты, эти плакаты. Лучше реально маме чего-нибудь купите на эти деньги, потому что таскать все это... Мы часто ездили в командировки раньше и из эфиров, как мы уходили. Кирилл со всеми этими пакетами огромными, потому что ему подарки неудобно было куда-то отдавать. А я налегке, потому что я не хочу с пакетами. Короче, реально, если у вас есть какое-то желание что-то подарить нам, ну, мне, в частности, подарите лучше маме своей, или там девушке, или жене, или ребенку. По поводу остальных ведущих не буду говорить.
0: Ой, растрогал меня. Слушай.
1: Но Максу можете подарить, я не знаю,
0: квартиру
1: что-нибудь.
0: В Москве. Или... Спасибо.
1: Да.
0: Феникс.
2: 5-е место.

0: Четвертое место. Вань Дмитриенко, его песня «Ртуть» теряет
1: ртуть
0: одну позицию. Угу. А, кстати, Роман Саныч как-то неровно дышит к Ване Дмитриенко, очень часто его хвалит. У тебя какое отношение?
2: Ты чего, Ваня Дмитриенко — это легенда. Я рад, что я с Ваней Дмитриенко вообще в принципе живу в одно время. Человек вырос у нас на глазах. Он приходил еще к нам, еще зелененький, приходил с Венеры «Я Юпитер».
0: Болел,
2: а потом...
0: в смысле, чем-то?
2: Да.
0: Ветрянка, видимо.
2: Да. А потом прошло какое-то время, и у него, извини меня, фит уже с Яниксом.
0: Да.
2: А это уже, конечно, это уже другой разговор абсолютно. Ну, да.
0: Что-то
2: да.
0: Там они совместную песню недавно сделали и на «Алых парусах» презентовали. Да. Я был на самом первом сольном концерте Вани Дмитриенко.
2: Это еще вот в подвале, лет. Вот там, вот на Полежаевской.
0: Да?
2: Ага.
0: Ты и тоже как... был, да?
2: Конечно.
0: Я сейчас спрашиваю.
2: Я работал
0: как?
2: Там на входе.
0: Хорош. Ага. Спасибо, что пустил, Артем.
2: Давай.
0: Ртуть.
3: Четвертое место.

0: Претендент на попадание в высшую лигу. Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
0: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
1: Поехали!

0: под отличную музыку.
1: С 6 до 8. Запрыгивай.
2: Давай уедем в
0: Эвиленд. Хочется.
3: Реклама. Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан-2022».
3: Дома сданы.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Вадимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Говорят, деньги любят тишину, но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Во всех магазинах продуктов хороший. Со 2 по 8 июля. Персики инжирные 1 килограмм 199 рублей 99 копеек.
1: ООО «Торговая сеть Командор». Угарян 102-240-247-95-05.
2: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: призером мы перешли. Третье место. Мари Краймбрери и ее тречок. Давай не ждать. Что у нас по новостям у Мари? Да спокойную жизнь она артистическую ведет. Что-то на концерты едет, где-то выступает. А вот Дава, муженек ее, вообще, конечно же, полез в другую историю. Он стал повторять за тобой. Он делает стримы.
1: Реально?
0: Да.
1: Дава, ну зачем? У тебя же и так все есть уже. Куда тебе еще больше денег?
0: Вот, короче, последний стрим был с рыбалки. Они ходили ловить рыбу вместе с ребятами, жарили шашлыки. Там был Лёх Свик, тысяча еще различных стримеров. Они увидели какую-то свадьбу, залетели на нее, что-то там попели.
1: Ну а что это за рыбалка такая? Там же шум было. На шум рыба-то не клюет, там надо тихонечко сидеть. Сразу видно, в рыбалке ребята не понимают.
0: Получается, они все это делали только ради стрима?
1: Ради контента, ради стрима, конечно. Потому что любой вам скажет, что рыбалка это в 4 утра встать. Тебе там не до стримов никаких. Потому что тебе надо перловку варить.
0: Встать в 4 утра, я правильно понимаю, что рыбалку ты не особо любишь?
1: Нет, я рыбалку обожаю вообще, ты чего? Просто как, когда ты в Москве, у тебя варианты съездить на рыбалку стремятся к нулю практически. А так в детстве, когда вот я к бабушке в Пермь ездил, я постоянно на рыбалку ходил.
0: А симуляция рыбалки у тебя есть?
1: Симулятор рыбалки это как симулятор чего-то там.
0: Окей, Мари Краймбрери, давай не ждать, поедем на рыбалку.

0: Высшая лига. Макс Астахов, Райтраун. И второе место. Мы подобрались к самой вершине. Моя Мишель на малиновой луне.
1: Макс Астахов, кстати, один из тех вообще ведущих, кто реально со своим именем и фамилией на радио работает. Потому что это практически вымирающий вид радиоведущих, которые со своей фамилией даже хотя бы.
0: А я об этом даже никогда не думал.
1: Реально?
0: Да.
1: Ну, то есть, да, я тебе больше скажу. Даже у нас в коллективе это редкость.
0: Ну, нет, я и Евелина Малинкина.
1: Она тоже под своей?
0: Нет.
1: А, ну вот, видишь. А у нас?
0: А у нас моя Мишель.
1: Всего? Прям твоя?
0: Прям моя.
1: Все, ладно, тогда вам, как говорится, чтобы у вас все было.
0: И ничего за это не было.
2: Второе.

0: Так, на втором месте у нас была «Моя Мишель» на «Малиновой луне», а мы переходим к артисту, я бы даже сказал, к артистке, которая не изменила позицию и уже вторую неделю подряд находится на первом месте. Это она, это та, которая делает...
1: Ася с треком «Сильно так»?
0: Это был на 20-м, а у нас «Газ» и «Зиверт» на первом.
1: Вот он, рейд-босс, до которого пытаются все дотянуться, но пока не получается. «Зиверт» с треком «Газ». Как она каждый раз хиты делает? У нее все треки, которые выпускаются, так или иначе попадают на первую строчку хит-парада «Высшая лига».
0: Мне кажется, это в том числе работа с командой и классной коллаборации. Вот она «Газ» же делала
1: вместе с «Фарго». И какая-то дружба с редактором хит-парада «Высшая лига».
0: А какая дружба?
1: Ну, какая-то кумовская.
0: А кто редактор «Высшей лиги»?
1: Люди. Надо дружить с людьми.
0: А, народ. Они же голосуют. У нас народ голосует за «Зиверт», поэтому вот она на первом месте снова.
1: Ну, мы поздравляем «Зиверт» вообще, реально, чтобы у тебя тоже все было. Ты вот такая девчонка, реально.
0: Если вы слышите нас прямо сейчас, это значит, что мы приглашаем вас 4 июля в Лужники. У нас большой open air нового радио. Большинство участников «Высшей лиги» будут выступать там. Вход абсолютно свободный. Но если вы все пропустили и услышали нас в повторе в воскресенье, да зайдите в наши социальные сети и кайфаните. Специально для вас там будет по-любому много контента.
1: Так? Да, если нажретесь, не надо подходить ко мне фоткаться, ладно? Потому что я с пьяными не хочу дело иметь. Потому что пить здоровье вредить. Между прочим, это будет фестиваль еще и московского спорта, ко всему прочему, насколько я понимаю.
0: Факты.
1: Так что никаких вредных привычек там не должно быть. Смотрите, приходим, отжимаемся. Сюда, ко мне, в спортзал. Брось булку хлеба, сюда, ко мне. Нормально, ага. Нормально.
0: Отжимания, бегит, пресс качать, а мы слушаем «Зиверс».
2: Первое место.
3: Все мы изначально

0: Это была Высшая Лига. С вами Макс Асахов, Роман Емельянов. Уже по привычке хотел сказать я, но босс у нас в отпуске. А вот Райт Раунд все еще не
1: сбежал.
0: И диджей Любовь.
1: И Валера Дестонейшн.
0: Все эти люди еще не убежали из студии, как это бывает во время шоу «Один плюс один».
1: Диджей Любовь на связи. Ребята, покупайте меня, мои диджей-сеты, на ваши мероприятия. Но сразу говорю, это дико дорого. Вот просто типа самую максимальную сумму, которую вы знаете, это так стоит.
0: Вся Высшая Лига зависит только от ваших голосований. Покажите любовь диджею, любовь, проголосуйте за его треки, которые когда-нибудь появятся на всех возможных площадках, и давайте увидим этого человека в нашем чате. Меня зовут Макс Астахов.
1: Заметь это еще.
0: Пока!

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Новое радио представляет. Это лето – твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
2: Бабас! Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин. В новой авантюрной комедии «Касса невест». Героев ждут путешествия во времени, приключения и поиск любви. В кино со 2 июля. 16+.

0: на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа по 6+.
1: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130+.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Без комиссии.
7: Что-что?
6: Эквайринг без комиссии.
7: Что?
6: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
7: Что?
6: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
8: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
9: Новое.
10: Новое радио.

0: Реклама.
1: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
2: ИП Смородникова Дарья Олеговна. УГРНП 3231-9000-002-6596.
3: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: своих людей. Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Ибо Тюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71. На факе.

0: Я должна бы сказать, нам время от возложенного ранения. Понятно, меня зовут Эллисон, Дима Лапиков, ура, он опять красивый, потому что они токсичный зверь, мне плевать, но...
1: Она пыталась быть токсичной, но у нее не получается.
0: Я не могу, ребята, слушайте. Ну, в общем, драма, она закончилась. Вы помните, что вчера, это было вчера? Или позавчера? Короче, вчера или позавчера, значит, Калинину и Райтрауну прислали 3 коробки чипсов и Кузи Лакомкина. И я в эфире сказала, что а как так получилось, что, ну, что только они любят Кузи Лакомкина. Я вообще-то тоже его покупаю, блин, и люблю жестко. И даже фоткала с ним. И все. И мое сердце мое разбилось, мне было больно. Я прихожу на работу. У меня здесь 3 коробки. И грамота. Итак, я хочу... А есть у нас какая-нибудь томная подложка? Грустная, печальная, серьезная?
1: Нет.
0: Ну, какое-то такое официозное. Ну,
1: я не найду сейчас тебе. Я бы нашел тебе, знаешь, это топ гимнов для школьного выпускного, да. Но я тебе не найду сейчас, очень заранее.
0: Ну, короче, они пишут. Уважаемая Эви, это я. Когда мы отправляли Кузю Лакомкина вашему коллеге, мы совершенно забыли одну важную вещь. У любви к этим кукурузным палочкам нет ни пола, ни возраста, ни географии. Ну, это типа я из Африки, понял? Кузю возят в чемоданах через границы, передают друзьям в другие страны и бережно прячут от домашних. Поэтому, услышав ваш эфир, мы поняли, произошло недоразумение, а нарушение фундаментального принципа справедливого распределения Кузи на планете. Нам искренне жаль, что в результате логистической операции порадовать ведущего утреннего шоу пострадало чувство справедливости ведущего вечернего шоу. Исправляемся. С уважением и надеждой на прощение, компания «Рускарт», я не могу просто. Вы представляете? Ребята, это ваш знак. Я, конечно же, щедрая, я вообще-то хожу со всеми, делюсь. И вот, например, наша тетя Юля, которая занимается всем нашим музыкальным оформлением, всех джинглов, всех подложек, она сказала, что это вообще ее самое любимое в мире лакомство. И что она пытается себя обманывать и покупать во Вкусвилле всякие вот эти вот ппшные, но это все не то. И она с таким удовольствием там хрумкает и говорит: «Эви, а что на новый сезон? Оформление, а то нам надо новое». Поэтому, ребят, большое спасибо. Это правда очень мило, мне очень приятно. Я буду считать, что я не наныла, а вы просто меня тоже любите и про меня тоже вспомнили. Я вообще, я просто жестко благодарна.
1: Но мне кажется, знаешь, чуть-чуть не доработали. Про географию написали, но ничего шоколадного, а мне, если не изменяет память, у них были либо шоколадные шарики, либо когда-то шоколадные кукурузные палочки.
0: Да ты что, все меркнет. У меня фейк запрещен на соцсети, называется Кузя Лакомкин. Ну теперь придется переименовывать. Я просто, я клянусь, Кузя Лакомкин. Но я подумала, это то, что никто никогда не подумает, что это может быть.
1: Девочка делает ноготочки Москва, да, там волосы кератин, т.т. Женщина
0: Кузя Лакомкин. Ну, никому в голову не придет. Я сейчас переименую чуть-чуть, и все.
1: Во что, Кузя Лакомкин один?
0: Не Кузя Лакомкин. Или Лака Кузимкин. Вот, все, на этом радость заканчивается. Мы сейчас выйдем и зайдем уже нормально по-токсичному. Почему? Вот я как.

0: Значит, Дима посмотрел на меня и сказал, что я выгляжу ужасно. Он сказал, ты сегодня ужасно выглядишь. Это вообще нормально.
1: Это все было во благо, чтобы...
0: Какое благо?
1: Чтобы токсичный четверг...
0: Ты своим благом умойся.
1: Чтобы токсичный... О, видите, как заговорила?
0: Во благо.
1: А то была...
0: Это нормально вообще? Ты сегодня ужасно выглядишь.
1: Но это неправда, конечно.
0: Нет,
1: но зато токсичный четверг реально токсичный четверг.

0: ужасно жарко, просто весь потный, липкий, непонятный. Приезжаю на работу, сейчас за окном что? Правильно, дождь. А вот что это вообще такое? Это какая-то истерика и псих у погоды. И он ведь будет продолжаться, этот дождь.
1: Еще 10 дней.
0: Это, ну, мы будем как-то... Я накупила кучу шмоток. Летних. Сегодня достаю, думаю, ой, ну в этом я пойду. Потом думаю, да нет, для работы слишком. Ну, оставлю, типа, нас... Ну, завтра будет жарко, пойду в этом. Куда? Ноль. У меня есть вещи с бирками. Летние вещи с бирками. Лето закончится через 2 месяца. Куда я это буду носить? Почему я должна вот завтра надевать зимний, ладно, осенний бомбер?
1: Завтра будет 30 градусов, если что.
0: Ты сказал, что завтрашнего дня...
1: Как дожди.
0: Ты сказал? Да.
1: Но дожди. Дождь и жара это типа не сочетающиеся.
0: Да все, давай помолчи, блин, умный.
1: Зато в субботу будет жарко.
0: В субботу будет 19 градусов, жарко.
1: Нет, жарко будет.
0: Иди открой, посмотри погоду.
1: Жарко будет.
0: Жарко будет.
1: В субботу.
0: Жарко в попке у пчелки будет.
1: А где будет жарко в субботу?
0: Я не буду это озвучивать сейчас, после такой подводки ужасной. Жарко ему будет. Так, друзья, поэтому самое время. Токсичный четверг, день, когда мы делимся всем тем, что нас бесит, раздражает, портит настроение. Абсолютно все. Поэтому самое время... А вы вообще планируете в чат заходить в хоть какой-нибудь? Почему здесь какой-то дед в шапке скачет и все? Будут еще какие-то пассажиры сегодняшнего мероприятия? Нашего
1: вечернего поезда?
0: Я не понимаю. Вечерний поезд везет вас в страну удовольствия, радости, счастья. Сегодня токсичности. Давайте, вываливайте, что вас бесит, кто вас бесит, почему вас бесит. Давайте, соберитесь, блин. Как Дима себя ведете?
1: А что сразу Дима-то?
0: Ты потому что сказал, что я ужасно выгляжу.
1: Во благо было.
0: Этим во благо.

0: нравится всегда.
1: Так, друзья, значит, что мы будем сегодня обсуждать? Мы сегодня будем обсуждать бывших опять, но в другом контексте. Я задумалась о том, что все мы говорим о том, что возвращаться к бывшим плохо, не надо туда возвращаться, ничего нового тебя там ждать не будет. Но так или иначе, ну, вот этот запретный плод частенько манит. И некоторые заходят на второй, кто-то на третий, на пятый круг. Мне интересно, есть ли хотя бы одна история, когда это закончилось хорошо? Вот вы сошлись, и он реально поменялся, и ты тоже стала осознанная, и все супер. Или нет? Вот.
2: Мне круто. Кажется, после... Нет, второй заход должен быть к психологу, а не в те же отношения.
1: А ну, как минимум.
2: А вот те, кто третий, четвертый и так далее, это уже...
1: А больше. У меня есть знакомая парочка, которая расставалась раз 13, не меньше. Они вместе 4 года. А больше даже.
2: За столько лет столько раз расстаться, как будто бы.
1: Расставаться,
2: зачем вы встречаетесь?
1: Встречаться, потом опять расставаться, разъезжаться, опять сходиться. Это вот, ну, какая-то больная любовь. Но при этом сейчас они опять расстались и, по-моему, опять сошлись. Вот какое-то такое мероприятие. Поэтому...
2: А надолго расстаются?
1: По-разному.
2: Успевает кто-то там?
1: По-разному.
2: Mm-hmm.
1: По-разному.
2: Понятно.
1: Поэтому давайте вот это вот все пообсуждаем. Мне правда интересно, есть ли какие-то хэппи-энды. Если нет, то рассказывайте тогда, как у вас было, как вы поняли, что все-таки не надо на третий круг заходить, а может на четвертый, может на пятый. Может быть, вам вообще одного раза хватило, чтобы больше никуда не возвращаться. Вы сами знаете, где, сами знаете, какой кружок. Вот ставьте реакции и пишите, пожалуйста. Ага.
3: Fresh Talk.
0: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК музыка выжимают самый сок.
3: Fresh Talk.
0: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
3: Не пропусти Fresh Talk.
0: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом. Реклама.
4: Лента и окей. Одна гиперкоманда. Со 2 по 22 июля. Чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков 289 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
5: Knauf Rotband. Это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband. Подходит для любой бригады.
0: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
6: Звезды, не страшно падать.

0: Пока Дима ищет новости, я вспомнила, что хотела всю неделю с вами обсудить, что вообще-то с этой недели стартовал кто?
1: Я не знаю.
0: Ну, предположи, помимо июля. Это явление.
1: Явление под названием...
0: Это явление... Это период. Явление период.
1: Меркурий этот?
0: Да.
1: Как его?
0: Ретроградный.
1: Ретроградный.
0: Короче, точно. Какой-то лютый ретроградный Меркурий стартовал. Он типа такая вообще колючка-гадюка Меркурий. Вообще такой какой-то неведомо злостный, что там вообще все должно порушиться, поломаться. Все бывшие, собственно, вернутся. Драма на драме. А еще позавчера знаешь, что было?
1: Что?
0: Полнолуние. А знаешь, какое?
1: Какое-то тоже особое полнолуние.
0: Да, клубничное.
1: О, это что такое за...
0: Клубничное полнолуние, и там, короче, особенное тоже полнолуние, гадючка.
1: Еще первый раз слышу о клубничном полнолунии.
0: Я тоже, уже, но я уже в курсе. И в эту клубничку, значит, нужно было обязательно целоваться под этой клубничкой, чтобы все было супер.
1: Ты задачу выполнила?
0: К сожалению, нет. Я до сих пор здесь с тобой сижу. Если бы я целовалась под клубничкой, я думаю, что все было бы уже...
1: Выкладывала истории из Парижа где-нибудь, да?
0: Ну да, я так вот уже и вижу. Я вот на балконе, вот это... Тут я круассан, тут вот все. Ну это ладно, в следующем году. В этом году у нас вот. Поэтому, друзья, что это значит? Что минимум месяц можно все скидывать не на то, что вы дебилка картонная, тупицкая, а это планета. Это планета. Понимаешь?
1: Целый месяц?
0: Да.
1: Как-то много сильно, нет?
0: Ну, может, чуть поменьше, там, недельки три, вот так. Поэтому я могу оправдать твое отвратительное поведение тем, что на тебя просто планеты сильнее влияют.
1: Да, 100%.
0: Ты кто?
1: Давит на меня Венера.
0: Ты, кто по знаку зодиака?
1: Весы.
0: Ну, вот что это такое? Ну, что-нибудь вообще, друзья, слышали про весов? Вот мы знаем, что Овен лучший знак зодиака. Девы, мужчины неприятные. Весы. А, так ты жесткая веса. Просто ты та еще весулька. Потому что весы, это же те, которые... Да, нет, не знаю. Вот между вот этим что выбрать? Вот ты уже выбрал, а потом кто-то сказал тебе, ты уверен? Ты такой, о нет, еще 5 часов потратить.
1: Но
0: на то,
1: нет,
0: чтобы
1: я
0: выбрать.
1: Не сомневающийся в своем выборе.
0: Ну да. Ты это вообще не сомневающийся.
1: Не, ну ладно, смотри, неважно.
0: Точно, мне теперь все понятно. Так ты же, ой, девочки.
1: Судя по всему, никто меня ни разу с днем рождения не поздравлял, да?
0: Ты что, дурак совсем?
1: Ну какая разница, кто какой знак зодиака? Главное, что не Макс.
0: Ну,
1: в смысле, Максим, имя. А знаешь почему?
0: Потому что он тебе не нравится, но ты боишься ему в лицо сказать.
1: Нет, мы сегодня с ним встретимся, кстати.
0: Сегодня?
1: Да, вот вы так что? Вот.
0: Мы... А, подождите, они будут готовиться к тому, чтобы провести open air?
1: Нет, мы просто, друзья.
0: Потому что они боятся, что все будут готовы, а они нет. Они все
1: нет,
0: панчи
1: просто,
0: пропишут
1: мы
0: заранее.
1: Мы просто друзья, понимаешь?
0: Да, вы-то лучшие.
1: Короче.
0: Друзья. Парные татуировки, может быть, набьете? На поясничке. Ты M on D.
1: Максимами перестали называть детей россияне. Вот в чем новость.
0: Новость была полгода назад. Ты уверен, что это то, что ты сейчас
1: хочешь? Это вот так это обновленная новость, понимаешь?
0: Ну давай.
1: На 26-й год все. Из топ-5 популярных имен вышли. Впервые, причем так написано, впервые за долгое время. Еще в 23-м.
0: Я помню,
1: место.
0: Просто у друга я твоего тебе... лучшего Рилс был. Вот с этим же...
1: Нет, вот сейчас обновленная статистика.
0: А
1: зачмырили
0: там было с Димами,
1: их еще раз.
0: Там было с Димами.
1: Вот именно.
0: Дима
1: а Димы-то вернулись в топ, наверное.
0: Да?
1: Ну я не знаю.
0: А кто-нибудь в курсе об этом?
1: Ну, по крайней мере, Максим и знает, что они теперь в 25-м году были на 4-м месте, а в 26-м все, 6-е место по популярности. И знаешь, кто обогнали Максов? Марки?
0: Ну, Марки супер.
1: Отлично.
0: Марки вообще восторг.
1: Спасибо, что у меня есть теперь.
0: Марк Михайлович вообще супер.
1: Племянник,
0: звучит.
1: Да, видишь, как трендовое имя получается.
0: Очень хорошо, замечательно. А кто на первом месте?
1: А вот это вот, неважно.
0: А, ну понятно. А вот ты своих воображаемых детей как планируешь назвать?
1: Я не думал.
0: А ты подумай, тебе скоро 30.
1: Я подумаю обязательно. А ты своих?
0: А я не распространяю, это я мужу скажу. Тебе-то зачем? Куда лезешь? А что ты такое лицо сделал? Ты весы. Ты вот иди, да-да, нет-нет. Подумай над поведением своим.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь

0: А ты отдыхаешь.
1: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Анимационная комедия от создателей «Не одна дома».
3: Это же Пиосик.
2: Милана Хаметова. Давид Манукян. Мари Краймбрери. Амелия. Эльдар Джарахов. Вики Шоу. Александр Ясюкевич. Папа, купи песика. В кино со 2 июля 6+.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Где суперхиты? У нас в чарте.
8: Стильно.
7: Где суперновинки? У нас в чарте.
8: Занятно.
7: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
8: И немного тревожно.
7: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
8: Чудненько.
7: Кирилл Калинин в кадре. И тоже в чарте.
8: Ничего не понятно, но очень интересно.
7: Так кто сегодня в чарте?
8: Терминатор.
7: Узнаешь в пятницу. 17:00.
8: Попробуйте, вдруг прокатит.
7: Новый радиочарт на Муз-ТВ.
8: Поехали.
7: 16+.
9: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
10: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
11: И накопить на квартиру надо.
12: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: Вам знаком термин «сумеречный террор»?
15: Леденящая тревога и пугающие странности в престижном особняке превращают жизнь одной семьи в кромешный ад. Оно приходит снизу, уже в кино.
16: 18+.

0: нравится всегда.
1: Я напомню, что в начале эфира Лапиков сказал, что я выгляжу ужасно. Потом он включил кондиционер на минус 100. Ты мог просто сказать, что не хочешь со мной общаться, я тебе не нравлюсь. Этого было достаточно. Нет, он пытается меня убить, унизить и так сделать так, чтобы я заболела. Болеть нам некогда, потому что послезавтра мы уже будем в Лужниках. Все мы. И вас всех ждем. Вход свободный. Будут все ваши самые любимые артисты. Вообще все. Вот просто вот загадайте кого-нибудь. Вот загадай, и я скажу, будет или не будет. Круто. Шура будет, например.
2: Реально?
1: Да.
2: У нас Шура будет.
1: А ты загляни-то вообще в сценарий.
2: Нет, я смотрел, но просто там столько артистов.
1: Но не всматривался.
2: Там столько артистов, что я не знаю.
1: Ладно, все очень плохо, Дим. Короче, друзья, мы сегодня с вами обсуждаем бывших, но в каком ключе? Есть ли истории, когда ты вернулся к бывшему или к бывшей, и все получилось? Потому что я уверена, что каждый второй возвращался к бывшему или к бывшей. Но это невозможно. Вот этот запретный плод хотя бы раз в жизни вы должны были на это повестись.
2: Ладно, знаешь, вернуться к бывшему, чтобы что-то хорошее было. Так. Я бы вернулась к бывшему мужу, чтобы сделать его жизнь невыносимой.
1: Моя.
2: Второй раз, видимо, повторить это.
1: Так, вернулась к бывшему через год после расставания. В итоге поженились в браке 12 лет. Год после расставания? Ничего себе. Нынешний муж, мой бывший муж, всего-то стоило отдать очень много денег психологу. И да, мы на таблетках теперь каждый день и счастливы. Слушайте, ну если вам приходится после отношений сидеть на колесах, скорее всего, ну что-то не очень хорошо закончилось. Как будто бы есть ощущение, что что-то надо над чем-то поработать. И как будто бы не надо возвращаться в эту историю. Но как-то это так, понимаете? Вы когда ругаетесь и расстаетесь, кажется, что вы ненавидите этого человека. Проходит время, и вам кажется, что да нет, я его люблю, он любит меня. Почему бы нам не попробовать заново? Как это работает, я не понимаю. Дальше. Я с полным пониманием, что от Эви мне сейчас прилетит. А, я даже не буду это читать. Вообще не буду. Андрей.
2: Где это?
1: Это ты с фейка опять написал, я не буду на этом останавливаться. Дальше. Я еду к бывшему в Питер на дружеский уикенд. Как вы думаете, хорошая идея или нет?
2: Блин, Андрей, кстати, прав.
1: Алена, милая, мне кажется, если сегодня ретроградный Меркурий, плюс мы почему-то именно такую тему выбрали, плюс не все... рассказывают положительные истории того воссоединения с бывшим. Мне кажется, что ехать к бывшему в Питер на выходные вряд ли хорошая идея.
2: Я почему-то не увидел ответа, который на вопрос, который там задали. Он за все платит?
1: А там не было такого?
2: Там
1: Или это следующее сообщение?
2: Задали вопрос на это сообщение, и Алена молчит. Вот правда, а кто за кого платит? Если он, то... И молодец.
1: А, ну если он платит, то, конечно, можно по-дружески съездить. Белые ночи, Питер, очень романтично. У меня тоже есть, кстати, Питер. Ой, бывший в Питере.
2: И Питер. И бывший Питер.
1: И бывший в Питере. Может, мне тоже нужен дружеский уикенд? Нет, не нужен, потому что, девочки, там вот сообщение выше уже написали, на колесах человек сидит. Я прошу вас, думайте. Надо взвесить все за и против. Пока что против перевешивают.
2: Остановитесь.
1: Все так.
2: Мне написали, что а с какой-то стати я сказал, что ты не очень выглядишь. Это был байт,
1: кто,
2: понимаете?
1: Кто написал?
2: Танюша.
1: Танюша, он вообще крыса.
2: Да неправда,
1: индуска.
2: Неправда.
1: Он не очень выглядишь. Ага, он сказал, он, знаете, как было? Я сидела в таком хорошем настроении, и вот такой вот интонации доброй. Впервые за эту неделю ему что-то рассказываю, и он говорит... Ты сегодня ужасно выглядишь. Ну, он смотрит на меня очень серьезно.
2: Знаете, как я...
1: Не отрывая взгляда и такой, ты сегодня ужасно выглядишь.
2: Понимаете, как было сложно это сделать. Но она сама пришла и сказала, токсичный четверг, а я слишком добрая, я слишком веселая. Она действительно была слишком...
1: Поэтому он решил просто мне нахамить, вылить на меня помой. А я ему, Димочка, бери, конечно, кузелакомки. Да возьми два, да возьми, пять возьми, один оставьте, понимаешь? А он, ты сегодня ужасно выглядишь.
2: Вот понимаете, я... Это ради работы,
1: и сегодня
2: я буду вечером страдать в подушку, плакать, потому что я испортил человеку настроение.
1: Иди давай, не переоценивайся.
0: Эви Лэнд.

0: Мне написала подружка из Германии, она собирается в Россию, спрашивает, что привезти. Что попросить? Что мне надо? Ну-ка подумай.
1: Шмотки.
0: Да.
1: Ну, какую-нибудь модную штучку-то из Германии.
0: Я из Германии прибыл.
1: Ну или этот еще. Обрати внимание, сделано в Германии. Да, сыс Томас. Вот попроси.
0: Да, а это вообще реклама чего была? Пылесоса?
1: Пылесоса, да.
0: Вообще. А ты что еще было? Какие были еще прикольные рекламы? Я помню рекламу кетчупа. Я не помню, было ли там какое-то сопровождение, но он такой в стекле. Балтимор. Он еще
1: Балтимор, да, был кетчуп.
0: Какой-то такой. В городке, помнишь?
1: Да, да, это да, он? Это Балтимор был, да.
0: Вот я помню его. Мне казалось, что это очень богато. Короче, я тогда жила в Ухте.
1: Как-то по-американски, да.
0: Да, я жила в Ухте, потому что я там родилась. И у меня родители работали на радиостанции. Мой папа был директором радиостанции, а мама как бы, ну...
1: Так это семейный бизнесмен, ты получается?
0: Получается. И я помню, что когда вот всякие мероприятия, рекламодатели и прочее-прочее, у нас дома часто были, знаешь, там ящик кетчупа. И я помню, что я говорила, что мне кажется, что мы очень богаты, потому что у нас есть магнитофон и ящик кетчупа.
1: Реклама, где жвачка это была вроде бы, где... Рот был, и девчонки такие красивые.
0: Я помню,
1: что Дирол это был или что-то.
0: Нет,
1: или
0: там
1: Орбит
0: только на
1: это
0: яхте
1: был.
0: Было, помнишь?
1: Да, вот всю неделю мы жуем коктейли.
0: Да. Блин, а как дальше? И всю неделю жуем коктейли. Жуем коктейли? Не помню. У меня все работает, Димулик. У тебя что-то отключилось. Наушники сломались.
1: Видимо, да. У меня просто резко тишина.
0: Завтра Кирилл придет, скажет, кто сломал наушники. И все будут знать, что это ты.
1: Конечно, кому еще?
0: Друзья, раз мы тут ностальгируем, мы просто это обсуждали с Дмитрием, но я вас прошу, вы помните мороженое «Почемучка» и самый вкусный во вселенной йогурт «Чудо», «Вишня», «Черешня», и там сверху была шоколадная глазурь.
1: Ой, я это очень хорошо помню, и эту сахарную бомбу.
0: По какой причине они решили от этого отказаться? Вдруг компания «Чудо» нас тоже слушает, потому что, как мы поняли, ребята, которые делают Кузю Лакомкина и чипсы, Рускарт, они нас слушают. Так может быть и
1: А мне, кстати,
0: «Чудо»...
1: ничего не прислали.
0: Угу. Ой, да давай.
1: Ну а что вот, нет, мы сидели вдвоем, Можно было, ну хотя бы упомянуть в этой, в бумажке на коробке. Мне-то не надо три ящика, одного
0: Дим,
1: хватило.
0: Ты же уже
1: так,
0: чипсы поел.
1: Ну так, чисто.
0: И Кузю взял. Чё,
1: ну так, ну вот
0: не
1: знаешь,
0: как-то. Не уважили тебя, да,
1: ну,
0: стало
1: обидно. Ну так, как будто бы, да, этот, подай, принеси.
0: Ребят, не ведитесь на эту провокацию. Ладно, я ныла, а он-то чего, он придет с Максом, вот Макс начнет мыть.
1: Да нет, Макс-то вообще что там, какая ему разница? Какие ему чипсы вообще?
0: А
1: ему блины в зале только вон, и все.
0: Я хочу чудо, вишня-черешня с шоколадной глазурью.
1: Может, ты еще скелетонов хочешь?
0: Хочу и скелетонов тоже. А рыжий ап?
1: Ой, я рыжий ап, у меня, короче, знаешь, вроде бы норм, а я в детстве так траванулся, что у меня рыжий ап, это...
0: Ну да.
1: Я хейтер рыжего. Прям мне очень было плохо после сырков.
0: Нет, да, был... помнишь молочный коктейль?
1: Я помню,
0: рыжа.
1: Да, я помню, но вот именно сырки меня подвели, это были два врага с ядом, я не знаю, что это, но мне было так плохо.
0: Ну так было просто... с читосом, сметана и лук, который вот по спиральке.
1: Спиралька, да.
0: Я ненавижу его до сих пор, я помню запах. И по этой же причине я не ем ничего со вкусом лисичек.
1: А ты помнишь эстрелла с укропом?
0: Да.
1: И знаешь что?
0: Что?
1: В Калининграде они продаются.
0: В Калининграде они... Иди, съезди в Калининград, изучи, может там рыжий ап от нас скрывается, может почемучка где-то прячется, может чудо, вишня-черешня. Куда уходит детство, блин, в какие города? Верните почемучку, прошу я вас, друзья.

0: и тебе так, чисто на косточку даешь. Так ты хотел? Ты хотел самоутвердиться за мой счет сейчас?
1: Нет.
0: Новости ищи.
1: Да ну, есть, короче, у меня новости.
0: И вот он пригласил меня.
1: Есть у меня новости.
0: За ягодным лукошком. И он даже готов был купить две пачки.
1: Она придумывает. Короче, две пачки я себе смогу позволить купить ягодных лукошек или еще чего-нибудь, если пойду сварщиком, потому что они теперь получают до 580 тысяч рублей в месяц. И эту специальность, казалось бы, называют профессией будущего, потому что это одна из самых рабочих профессий сейчас, высокооплачиваемая.
0: Это говорит о том, что у нас дефицит мужчин.
1: Варить никто не умеет.
0: Да, потому
1: а что... нет, или женщины плохо варят.
0: И что, выйди давай отсюда и зайди нормально.
1: А кто будет на кнопочки нажимать?
0: Давай. Я уже могу на этой программе. Так что если ты выйдешь и не зайдешь, я даже не
1: расстроюсь. А сваривать умеешь?
0: Короче, проблема в том, что сейчас все радиоведущие, блогеры, рилсмейкеры и прочее, а мужиков, которые просто умеют что-то чинить, их реально стало мало. И раньше каждый дядя Вася, дядя Коля за вот так вот...
1: За неделю строил дом.
0: За чекушку тебе починил бы все, а сейчас вот на таких и таких лохушек, как я, разводят. Вот потом приходят мне менять вот этот вот смеситель за 6 тысяч и так далее и тому подобное. Поэтому раньше нас кошмарили, будешь сварщиком, дворником, пойдешь в ПТУ, а они сейчас на флексе люто будут. Им нужно было просто пострадать какое-то время для того, чтобы раз-два и все, он уже все, он уже
1: так
0: желанный.
1: Там не только сварщик, там, да, там на втором
0: сантехник.
1: Месте... Токарь, оператор станков, 450 тысяч.
0: Сантехник где?
1: Ну, нет сантехника, но я думаю, что он там близко. Просто топ-3, а не топ-4. Да и он тоже, наверное. Да и дворники, когда говорят, 150 тысяч получают тебе.
0: Да.
1: Ты думаешь, ага, понятно.
0: Блин, я вот все еще думаю, я была бы классным дворником. Я не понимаю, почему никто не поддерживает мою эту идею. Я вот утром проснулась в 6 утра, вокруг дома подмела, все. Кардио есть, 5 тысяч шагов находила. Можно вообще весь день лежать.
1: А я думал 5 тысяч. Просто.
0: Да, если
1: точка.
0: Даже 5 тысяч за то, чтобы вот так вот вокруг дома подметать, да я могу.
1: А дома подметаешь? По расписанию. Нет, вот видишь, это творческая работа должна быть. Такой типа дворник выходного дня. Захотела, вышла. А если настроение плохое, то сегодня я не буду убираться. Ты же
0: наоборот, это трудотерапия на свежем воздухе.
1: А, или нет, знаешь, ты бы каждый день просто думала, что ты мать на пособии, да, и надо убираться в любом случае, потому что если придет проверка...
0: Как мило ты органы опеки завуалировал. Проверка.
1: Так, еще одна новость, которая тоже, знаешь, такая немного странная. Главный модный тренд этого года, стилисты и дизайнеры заявили, непонятно какие, непонятно откуда, мода возвращается к 80-м и 90-м, подожди. Это ты как раз говоришь, что мне разница 8 лет плюс, вообще нормально. Мужская лысина, вот главный тренд.
0: Каждый раз говорю, не надо, пожалуйста, озеро надежды хранить.
1: Озеро в лесу это называется.
0: Мне кажется, это выглядит как озеро надежды, что оно зарастет когда-то. Пожалуйста, брейтесь на лысо, мужчины. Это очень секси. Посмотрите на Джейсона Стэтхэма.
1: Ну, там еще, правда, надо быть накачанным и богатым, но это уже ладно.
0: Нюансик такой, да.
1: Да, да. И молодую красивую жену рядом.
0: В целом.
1: Тогда вы будете шикарно выглядеть лысый.
0: Я считаю, что лысина в любом случае выглядит лучше, чем вот этот плевок посреди макушки. Вот этот, который еще пытаются нитками тремя вот так скрыть.
1: Это
0: вот так
1: сопливо, три волосинки вот в пять рядов.
0: Вот так вот поделать. Поверьте, лучше будьте лысыми. Головные уборы, их такое множество. Мы вам все подберем. Мы подберем головной убор и стельки, чтобы вы были повыше.
1: Так причем, знаешь, почему тренд и модно? Потому что пересадка волос, то, что сейчас очень популярно, очень модно. Врачи, некоторые, значит, как пишут СМИ, запустили пропаганду о том, что это уродливо, и миллионы мужчин либо страдали от комплексов, либо отдавали сотни тысяч рублей по пересадке. Все это не приживалось, делало только себе хуже. Короче, надо оставить было лысину как есть.
0: Вот.
1: Вот так.
0: А еще женщин осуждаем. Я никогда не осуждаю, это только Дима.
1: А я тут, что, при чем тут мужская лысина и осуждение женщин? Как
0: просто
1: это вообще?
0: Просто ты мне не нравишься.
1: А, ну токсичный четверг же.
2: Эви Ленд на новом радио.

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-Видео.

0: Так, погнали. Мы сегодня обсуждаем, есть ли у нас кейсы. Ненавижу этот современный сленг, тупой. Есть ли вообще истории, когда люди решили вернуться к бывшему, и все получилось хорошо в итоге? Вот, будем читать сообщение, да, Дмитрий?
1: Я всегда готов.
0: Ну, начинай.
1: Значит, вернулась к бывшему. Я начал выдумывать сообщение.
0: Я вижу, что ты даже не пытался, знаешь, как-то это завуалировать. Хоть как-то. Встречалась с парнем 1.5 года. Я стала инициатором расставания. На все предложения встретиться, поговорить и так далее отвечала категорично нет. Потому что я, жесть как устала. Как сейчас говорят, в абьюзивных, полных газлайтинга отношениях, и это было в 17-18 лет. После него ни с кем не хотела ни встречаться, ни общаться с намеком на отношения. 1.5 года. Потом весной познакомилась с парнем, с которым у нас через 10 дней годовщина свадьбы 7 лет, а вместе мы 9. Были кризисы, но мы всегда разговаривали, говорили, что не так, и решали вопросы. Если вечно не договаривать, отмалчиваться, обижаться, кашу не сварите. Никто из нас не телепат, поэтому через рот доносим друг до друга. Ну, это так работает, да. Вы сейчас сэкономили всем на семейной терапии 10 тысяч. Потому что обычно 5, а вас 2 будет 10. Поэтому, да, так это работает. Но здорово, что она не повелась. В 17 лет, я в 17 лет только так. Это же отношения, когда ты в школе. Вы утром расстались, вечером вы сошлись. Как вообще? За это время вы успели, когда еще была стена в ВК, выложить кучу грустных треков, картинки про вас, что так сложно, что предают всегда близкие, потом это все подтираешь, удаляешь и так далее. Вернулась спустя 1 год после расставания, вместе 18 лет. 1 год расставания не берем. Это лучшее его решение в жизни. Его решение вернуться, вернуть вас, или вы были инициатором? Мне кажется почему-то, что, как правило, возвращаются именно пацаны. Я не помню ни одной истории, чтобы девушка сама писала «вернись ко мне». У меня нет такой кейс. Тебе писали?
1: Нет, но зато девочки делают по-другому. Они сначала не отпускают. Вот такое бывает, что когда ты говоришь, что может нам разойтись и т.д. и т.д.
0: Ну да, пока.
1: Нет, не надо, вот это вот все. Нет, такое бывает, да. И вот да, вот истории возвратов именно инициативы со стороны девушки не слышал ни разу, но то, что начинают тебя держать в отношениях и говорить, нет, давай что-нибудь подумаем, придумаем, переделаем и так далее, бывает. А потом, знаешь как, причем я несколько кейсов слышал подобных, что вот парень проявляет инициативу, говорит, давай расстанемся. Ага. Она говорит, нет, давай мы попробуем. А потом бросает его сама. И типа не ее бросили, а она бросила.
0: Ну
1: вот да, да.
0: Ну это странно, нет, я тоже такое...
1: И вот неоднократно я такое слышал.
0: Я как будто бы, может быть, и слышала такое, но сложно могу представить. Если бы мне сказали, давай расстанемся, я бы сказала, давай. Пока. Ну пока. Ну ладно, я просто овен. Вы что? Это опасно. А так... При этом, да, хорошо, она может удерживать, но она никогда не... Вот эти вот «привет, спишь?» Девушки не пишут. Точнее, а если пишут, то он скажет, пожалуйста, давай завтра. Он скажет, что не завтра, будешь уже не нужен. Здесь сейчас вопрос решаем. Если ок, то погнали. Если нет, то еще и в ЧС улетишь. Будку мне не ломай, как говорится.
1: Большие факты, как говорится.
0: Большие факты.
2: Эви Лэнд на новом радио.

0: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Несколько ночей подряд нас будут страшные крики.
3: Крики?
4: Когда старые дома хранят немало секретов, самое важное – не потерять себя. Мистический хоррор «Оно приходит снизу» уже в кино.
5: 18+.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
0: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
7: Новое радио.

0: жаль, что только 2 часа.
1: Никуда ты не скроешься. Я ела зеленый салат с картофелем, артишок. Да, ты же слышишь, дурак совсем. Вы знаете, что он сделал?
2: Я знаю, что я тебя слышу. Я прям думал, будет такая реакция или нет. Прям так на секунду она возмутилась. Как это я не буду ее слушать?
1: Будешь слушать, пока говорю. Зеленый салат с картофелем, артишоком и каперсами.
2: Одним артишоком.
1: Артишоками и каперсами.
2: Фу, самый блевотный вообще.
1: Очень вкусный
2: артишоки,
1: был салат.
2: Ты что, не каперсы?
1: Любишь артишоки? Нет. Не любишь каперсы? А, ты же не любишь оливки.
2: Нет.
1: Господи, что делать-то
2: с тобой? А картофель какой? А, подожди, картофель был?
1: Ну да, да.
2: Бэби картофель?
1: Ну да.
2: Фу.
1: Фу, Дим, у тебя, знаешь, нет вкуса. Знаешь почему?
2: Нет, я не мейнстримовый.
1: Ты главная мейнстримка вообще. Заведение еще не успевает открыться, ты уже там стоишь. Вот это вот. Мне, пожалуйста, столик.
2: Это да.
1: Ты вообще та еще хайпушка.
2: Нет. Тихая роскошь. Вот это вот.
1: Ты не тихая роскошь, ты хайпушка.
2: Там
1: и мейнстрим. И на свидание он меня в Ашан позвал. За ягодным лукошком.
2: Да хватит.
1: Поэтому он, если будет перед вами тухариться.
2: Ну тогда я и Тему, получается, звал.
1: И Тему ты не звал.
2: Там все были вместе.
1: Тему ты не звал. Не пытайся сейчас вырулить. Тема даже не слышал этого диалога. Более того, когда Тема...
2: Ай, как всем все равно.
1: На следующий день сказал, что давай сходим с Димой за мороженым. Дима сказал, не надо со мной никуда ходить.
2: Потому что у меня... А, конечно, это было бы...
1: Идите купите там по дороге к метро.
2: Потому что
1: со мной
2: ты...
1: идти не надо.
2: Потому
1: я
2: что
1: с
2: знаешь,
1: вами
2: почему?
1: Ну,
2: нет, знаешь почему? Нет, знаешь почему? Потому что ты бы пришла, сказала, что и Тёма тоже, что нет нормального мороженого, я бы считал, что это моя вина, потому что я вас сюда повел.
1: Ой, давай не оправдывайся.
2: Это правда так.
1: Короче, воздухан ты вообще главный.
2: А вот оскорблять меня не надо.
1: А я воздухан Pro Max, может быть.
2: Ладно, ты умеешь выкручиваться.
1: Все, отстань от меня. Все, не подходи. Нет, не трогай. Ребят, мы сегодня обсуждали, надо ли... Нет, не надо. Не так это было. Мы сегодня обсуждали, есть ли у нас какие-то истории, которые закончились хорошо, когда вот вы сошлись с бывшими, и никто не травмировал свою психику после этого. Но три истории нашли. Да. Но в основном это травма. Как правило, я знаю, как это работает. Сначала вы расстались, вам нужно поскучать, вы сходитесь.
2: Поскулить.
1: Естественно, не без этого. Вы сходитесь, и у вас вообще просто сумасшедшая любовь до гроба. А потом проходит месяц, и все те причины, из-за которых вы расстались, они всплывают заново. И становится еще хуже, потому что вы это уже обсуждали. И все такие тупые, никто ничего не понял. Поэтому все равно рано или поздно, как правило, все возвращается на пути своя.
2: На круги.
1: На круги своя. На круги?
2: У меня на круги.
1: На круги своя.
2: Или на круги.
1: На круги. Интересно, понятно. Вот, мы с тобой хотели еще про радиохаб сказать.
2: Да, потому что там, между прочим, можно все переслушать. Или послушать, или найти нужный трек. В общем, вся библиотека, всех шоу, все это в нашем новом официальном приложении Radio Hub, который ты можешь себе на звонилку скачать прямо сейчас.
1: Вот ты всегда вот это вот твое родина тебе. Что тут тыкаешь? Тебя служат миллионы. Не надо в друзья-то набиваться ко всем сразу.
2: Первое, что я помню, мне сказали еще давным-давно. Никаких «вы».
1: Конечно. А вот это вот родина. Прямо по курсу у нас суперхиты, суперновинки. Ты заряжай тебя
2: Саша,
1: на хорошее настроение.
2: Саша! Саша Титов! Саша, помоги!
1: Дима Лапиков!
2: А ты вообще это...
1: А я что?
2: Хамить женщины не надо.
1: А ты мне сказал, что я ужасно выгляжу.
2: Это
1: я вообще
2: было
1: не планирую больше видеть
2: тебя. Во благо, чтобы
1: какое
2: токсичный
1: благо?
2: Четверг был действительно
1: Дим,
2: токсичным
1: давай,
2: четвергом.
1: Все, давай, Дим.
2: Вы понимаете, она слишком токсичная стала.
1: Все,
2: фу,
1: Дим,
2: нам
1: давай.
2: Не нравится такое.
1: Ты
2: так,
1: мне
2: в общем,
1: тоже не нравится,
2: Радиохаб
1: не
2: можете
1: никогда.
2: Скачать себе. Да и ладно. Радиохаб можете скачать себе прямо сейчас на телефон. Там найдете все самое интересное. И даже этот Эвиленд.
1: Этот Эвиленд. Тебя хоть послушали нормально. Кто тебя слушал по выходным? Тебя хоть знают, как ты выглядишь. Как зовут тебя, знает кто-нибудь? Замат, извини. Все, ладно, друзья, я целую вас в правую щеку, целую вас в левую щеку. Всех тех, кто не вел себя как мышь, целую в нос. До завтра. Спасибо, Дима, за 2 недели работы с тобой. Это было незабываемо. Ну, говори. Ну, скажи.
2: Пока.
1: Молодец.

0: Красноярске полночь. Новое радио.
1: Все, как всегда, Эви ушла, оставила меня одного. Ну, а я что? Я, как обычно, буду ставить тебе суперхиты и суперновинки. Дмитрий Лапиков у микрофона. Продолжаем этот вечер.

0: пьяный бывший.
1: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии. Выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений.

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный. Грандиозный. Суперхитовый. Новое радио Open Air. Артика Асти. Гаязов с Бразерс. Мари Краймбрери. Лирик. Бьянка. Пицца. Тату Лена Катина. СТ. Юля Гаврилина. Эльма. Игнатий Вентура. Эльвира Т. Немига. Акмаль. А также спешл. Суперсекрет гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж.
1: Супердвиж.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.
2: Новое радио.
3: Новое радио.

Джонни и его эйфория прямо сейчас в эфире Нова. Рассказывай, как проходит твоя неделя, чем занимаешься, если ты до сих пор не спишь, хотя время-то еще нормально. И какие планы на пятницу? Наконец-то завтра она наступает, можно будет выдохнуть, отдохнуть, да и все что угодно делать. Все, выходные совсем скоро. Мы поддержим, естественно, классной музыкой, поэтому делай громче и оставайся с нами.

0: Час ночи в Красноярске. Новое радио.
1: В ближайшие 20 минут без пауз и рекламы. Наслаждайся, делай громче и проводи этот вечер, конечно же, в компании нового, ну и меня тоже. Дмитрий Лапиков на связи. Мы продолжаем.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до

0: Это Севак и его суперновинка под названием «Губы как вино». Дальше вечер будет, ну, еще крепче, кому как. В общем, суперхиты, суперновинки заряжены. Будь внимателен.
1: 1+1. Утро на грани.
2: А сейчас время детских песен, дорогие друзья. И...
3: поставьте лучше Кеша вместо детских песен.
4: Ну еще бы. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И скип-гитары желтой. Ты обнимаешь, обнимаешь нежно.
5: Я что-то отвлекся на текст, поворачиваю голову. У него уже гитара в руках материализовалась.
2: Ну надо теперь наоборот.
6: Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die.
2: Ну, у тебя, конечно, гораздо лучше.
5: Я прям вижу, как они сидят вокруг и
2: у
5: говорят,
2: костра, да.
5: Барды, они спавнятся вокруг костра, правильно? Я что предлагаю?
2: Развести костер в студии.
1: С 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу на новом радио.
2: Что сейчас происходило вот, предыдущие 3 минуты?
5: Пытались вызвать Олега Митяева, не получилось.
2: Ну, просто телефон есть, можно позвонить.
5: А, да?
2: Да.
5: Блин.
1: Новое радио.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

Кэлвин Харрис, How Deep Is Your Love. Знаете, что я сейчас узнал? Что финны называют моцареллу мясом мумитроллей. Вот правда это или нет, проверьте, пожалуйста. Звучит очень странно, неправдоподобно и смешно одновременно. Вот, если правда, то живите, как и я, с этим.

0: 2 ночи в Красноярске. Новое радио.
1: Сергей Лазарев, «Елка», Тима Белорусских, Бирвулф, Шура, а также «Звонки». С него и начнем этот час. Множество суперхитов и суперновинок тебя ждет. Меня зовут Дмитрий Лапиков. Поехали. Yeah.

0: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, треп, шутки, гости, все это выходное.
0: Суббота и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
1: Обожаю все.

0: и ВК-музыка выжимают самый сок. Фрешток. Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Фрешток.
0: Фрешток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Реклама.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк».

Рихок, и трек называется Summer Vibe. Summer Vibe, я надеюсь, у тебя присутствует. Все-таки 2 месяца лета осталось. Дмитрий Лапиков, это я. Прощаюсь с тобой, получается, знаешь, когда? До субботы. Это для тех, кто придет к нам в Лужники 4 числа на День московского спорта. Огромный опен-эйр, множество артистов, все шоу нового радио на одной сцене. Будет весело, круто, классно. Ну, а так в эфире услышимся в воскресенье утром. Традиционно все, Вадим возвращается из отпуска, поэтому я вот по выходным. Все, доброй ночи, хорошего вечера, пока-пока. Обнимаю и классно завтра дня.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса — ВК-видео.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейд-ин.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+. Супер хиты.

0: Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Новое радио.
2: Новое радио.
3: Новое.

0: же.
1: В выходные новое радио превращается в выходное.
2: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

Всем салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа среди счастливых людей на новом радио. Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.

0: и ВК-музыка выжимают самый сок. Фрешток. Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Фрешток.
0: Фрешток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, лишь одно неизменно. Кажется,

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.news.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: Поехали!

0: под отличную музыку.
1: С 6 до 8 запрыгивай.
2: Давай уедем в
0: Эвиленд. Хочется всегда. Новое на новом. Серябкина и Дима Урих. 8-901.

0: Реклама. Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории Арбан. С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
1: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во клюет.
3: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне: купи зоту, купи зоту.
2: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
3: Да я и так думаю про зоту.
2: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
4: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
0: Ищите коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
1: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
0: Дома сданы.
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.